0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. Силуэт. Лайф. Как это было?
1: Твоя тишина обитает во мне.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Радио.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
5: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самолеты.
1: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леша Свик. Луна. Лайф. Как это было?

Друзья, желаю вам, если в вашей жизни еще нет человека, обрести такого, с которым вся ваша жизнь будет намного ярче, чем луна. Я не боюсь уже высоты. Я не боюсь уже дикой боли.

0: кончаются звезды, далеко-далеко, где кончается небо, далеко-далеко, где кончается море.
1: Премия «С большим сердцем». Как это было?
2: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов.

0: Реклама. Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссовки.

0: Камперы «Дунфэн» теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с «Дунфэн». «Т-Моторс», Ленина, 95Б, 583-583.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Новое. Это мы.
7: Всем привет, с вами Хам Алиеновый.
8: С вами Аннет Сай.
9: С вами Рамиль.
10: С вами группа Добро.
11: Всем привет, с вами Звонки.
12: Всем привет, это Артик Асти.
13: Это Филатов и Кэрос.
14: Это Саня СТ.
15: Это Сергей Лазарев.
16: Всем привет, меня зовут Ёлка.
17: Всем привет, с вами Джонни.
18: Новое радио.
19: Присоединяйся погромче.
20: Юрадио.ру.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мона и Иордан.
1: Лайф. Как это было?

0: Реклама. Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Русские бани на Малиновой ждут вас.
6: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
7: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Vox 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Архитектор.
2: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Новое радио.

0: Петровым.
1: Всем привет! Это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
2: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кусты. Старники, цветы, все собственного производства, отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка.

0: Гаделиловский район.
1: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Зацепила меня.
3: Новое.
4: Зацепила меня. До порога довела.
5: Кто это?
4: А любви
3: это.
4: Не дала.
3: Вот это.
6: На тебя злая.

Подача.ру. Новое на новом. Три дня дождя. Чёртова весна.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Korea.
1: 1 плюс 1. Утро на грани.
2: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прямо в прыжке.
3: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще, да.
2: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
3: Да, продолжай думать о других.
4: Супермен из Раменского.
2: Да, да, да. От слова «рамен».
3: Видите, какой я ветреный мальчишка.
2: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
3: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
2: Мужчина разорвал глотку
3: тому, кто чихнул.
2: Он работал в такси и вез Кирилла.
3: Мега-чих знаменитый.
2: Турбо-чих.
3: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1 плюс 1. То самое шоу на новом радио.
2: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
3: Да, смирительный.
5: Реклама. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Иванушка, а ты куда?
8: В бане, Аленушка.
7: В какие бани?
8: На Малиновой.
7: А что там?
8: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
12: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
11: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Эльман и Трида. С неба. Лайф. Как это было?

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Луг, 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
11: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.
16: Новое радио.
17: Новое радио. Давай.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
1: Как же я без тебя?
0: And you.
1: Как же ты?
0: Как же мы?
1: Без меня?

0: Straight Round.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
2: Ага.
0: Реклама.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: Самокаты Rush Action.
5: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет в шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое радио.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.

0: Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супанэр.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
6: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

0: Ру.
1: Новые на новом.
2: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Токарев, «Седьмой лепесток». Лайф. Как это было?

0: Баня, Аленушка.
1: В какие бани?
0: На Малиновой.
1: А что там?
0: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Зацепила меня.
9: Новое.
11: Зацепила меня. До порога довела.
9: Это.
10: Вот это.
12: На тебя злая.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама. Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
4: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
5: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Axe 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». Про лето! Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
8: Русские бани на Малиновой ждут вас.
9: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
10: Архитектор. Интерьер — это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор — красиво и надолго.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
13: Новое. Это мы.
14: Привет всем, это Сергей Лазарев.
15: С вами Тима Белорусских.
16: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
17: Это «Звонки».
18: С тобой Даня Нилетто.
19: Новое.
5: Всем привет, это Мэри Гуз.
8: С вами Джонни.
14: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
10: С вами Полина Гагарина.
9: Всем привет от группы «Пицца».
6: Слушай.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче.
4: newradio.ru.
18: Новое радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте молоко ультрапастеризованное «Ашан Красная Птица» 1 литр всего за 79,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
6: Успех.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Новое радио.
9: Новое радио.
8: Новое радио.

0: Реклама. Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Как хорошо на природе. Запах дымка.
3: Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские.

0: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый ковыл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в ховыл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Магнитогорске час дня. Новое радио.
1: Все абсолютно правильно. В ближайшие 20 минут без паузы рекламы мы продолжаем наслаждаться майскими. Дмитрий Лапиков у микрофона и желаю тебе отличного дня.

называется «Суперновинка». И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
9: Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.
10: Русские бани на Малиновой ждут вас.
11: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Моя игра, моя игра.
15: Это вот...

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа Артика Асти. Кукла. Life.

0: Реклама. Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/spec/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: «Артмастерс».
6: Ну ты чего?
5: Не знаешь, что это такое? «Артмастерс» — это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
7: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Да, в начале.

всех с 2015 годом. Именно тогда вышла работа Ghost Town от Ады Ламберта. И, честно говоря, она была несколько лет моей самой любимой. Вот что-то зацепило. Сейчас теплые воспоминания. Так, что у нас дальше по плану? До конца этого часа услышим Ваню Дмитриенко и Лирика.

0: Возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Архитектор.
2: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 5 мая. В фирменных магазинах килограмм шашлыка для пикника всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
9: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
11: Новое радио.

0: здравствуй, меня зовут Макс Астахов, я здесь не один, маэстро Дмитрий Лапиков по классике уже штурмует наш радиоэфир, ну и, конечно же, выходное шоу уже тут как тут. В ближайшие 3 часа ты с нами в классной обстановке, погода за окном просто вау, шик, блеск, я даже не знаю, какими словами еще можно описать, в общем, красота несусветная, смотрю, а там небо голубое, блин, просто красотища какая-то, но я сегодня пугаю погоду, я на всякий случай вот в эти плюс 15, плюс 10 надел свитер для того, чтобы быть единственным человеком, который подготовлен. Вдруг она захочет перемениться, как сделает нам какие-то холода. Мы уже видели, да, как хлопья падают наверх и потом обратно возвращаются вниз. И это было вот в апреле в конце, и максимально неприятно. Короче, у меня сегодня утро было максимально спортивное. Знаешь, что я делал?
1: Так.
0: Я смотрел социальные сети других людей, которые с 7 утра бегают по Москве. А сам при этом лежал в ванной и пытался настроиться на сегодняшний день.
1: Но у тебя было время полежать в ванной, это уже неплохо. Ты уже начал с малого.
0: Смотри, я проснулся за 25 минут до того, как мне надо выходить. Ванна, полежать, это просто обязательный процесс. Вне зависимости, если мне надо было выходить через минуту, я все равно лег, хотя бы на 10 секунд, но лег бы. Вот.
1: А ты как Павел Дуров? Вот в кучу льда в ванной или нет?
0: Ну тогда...
1: А мог бы. Надо тебе просто по-другому. Видишь, ложишься в ванну, но полную льда, чтобы взбодриться. Потом хватит. С этого можно начать.
0: Ну, я просто встал резко, потому что я подумал, что я опаздываю. У меня потемнело в глазах, и я такой, так, со спортом на сегодня завязываем.
1: А я как раз видел перед твоим приходом рилс, где чувак сидит, ест. У него так весь стол. Полон еды, и написано, да. Я праздную свое похудение на 3 килограмма.
0: Ну, классно.
1: Вот я почему-то про тебя вспомнил.
0: Ну, у меня такое тоже бывает. Я же просто человек, я всего лишь человек. Да, лучше остальных, но всего лишь человек.
1: О, скромный.
0: Это выходное шоу, мы начинаем.

0: Атахов, Дмитрий Лапиков, выходное шоу. Дим, мне кажется, что у меня появилось официальное право не выходить на работу. Ну, как минимум, я могу нас сильно опаздывать.
1: Что, Максом разрешается теперь послать всех на три буквы?
0: Блин, это была бы интересная коллаборация.
1: И при этом им будут платить зарплату. Такая вот, знаешь.
0: Продолжай, мне очень нравится все, что ты говоришь. А знаешь, как говорится, твои слова да богу в уши. Но сейчас немножко другая ситуация. Короче, метро, ветка наша синяя, которую мы находимся на Микинина, да, а там от Строгино до Пятницкого шоссе не будет функционировать до 8 мая вся эта история. А как теперь попасть на работу? Я вот раньше катался на электричке, потом перепрыгивал на Волоколамской, приезжал сюда к Микинина, а сейчас чисто физически не могу доехать. Это что, такси получается?
1: Подожди, до 8 мая какого? Этого года?
0: Не уточняй.
1: То, что ты уедешь в Петербург на неделю, это вообще, конечно, мы опустим, мы забудем. А второе, то, что сейчас нас слушают миллионы и вообще некоторые из них даже ни разу не ездили на метро.
0: Блин, такие люди редко бывают.
1: Да. Доброе утро.
0: Ну нет, смотри, ты все равно, ты живешь вот где-нибудь в Магадане, живешь где-нибудь в Анадыре, ты же в отпуск приезжаешь, как там говорят, на материк выезжаешь, там Москва, Питер, еще какие-то города.
1: Ну не обязательно. Барселона. Разве там на востоке, например, куда? Барселона?
0: Там тоже есть метро.
1: А, то есть так, да, у тебя Москва, Питер, Барселона.
0: Ну я вот по таким.
1: Магадан, точнее, прям Магадан, Барселона,
0: смотри,
1: прямой рейс.
0: Смотри, я расскажу тебе свою логику. Я знаю, что есть метро в Москве, я знаю, что метро есть в Питере, я знаю, что в России городах где-то еще есть по одной ветке, но я не помню в каких. И чтобы не ошибиться, я называю тебе европейский город, в котором точно есть метро.
1: В Новосибирске, например, есть метро.
0: Угу. Но там одна, наверное, ветка.
1: Нет, там две вроде бы их. Не помню точно, но в любом случае Макс Астахов зажрался, это 100%.
0: А почему?
1: Да ну не все, далеко не все вообще в принципе. Ну, во-первых, например, с Дальнего Востока дорого лететь.
0: Куда?
1: Куда-нибудь.
0: И, ну, поэтому люди летят в Китай.
1: Да.
0: А вот. Там что, нет метро? Есть. Там вообще самое большое метро в мире. И самое запутанное, и самое сложное. Итак, дорогие друзья, вы нас слушаете. Это значит, прямо сейчас время зайти в социальные сети и написать, а вот есть среди вас люди, которые ни разу не катались на метро?
1: Сколько, как ты думаешь, в России городов, где есть метро?
0: Ну, мне кажется, что это 5.
1: Нет, чуть больше. 8. Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний, Новосибирск, Самара и Санкт-Петербург. Вот так.
0: В Казани был, метро не видел.
1: А как же знаменитое Омское метро? Те, кто, ну, это, знаешь, такой интересный, это недострой же, да, вроде бы. Те, кто из Омска, ребят, напишите, пожалуйста, про ваш замечательный метрополитен, который был заморожен сколько там, лет 10 назад.
0: Mm-hmm. Но в Москве все равно, знаешь, это другой мир, я про метро говорю. Тут вообще и скорость темпа, как и в самом городе. Ты как бы, где бы ты ни катался, в Москве все по-другому. У меня мама любит выходить из вагона, вот она там, когда приезжает, раз в полгода. Она немножко забывает, что здесь все очень быстро. И она начинает вести себя как турист. Она выходит из вагона, посередине платформы идет, знаешь, в развалочку. И со всех сторон, как в этих китайских фильмах, боевиках. И она такая, что происходит? Я говорю, тебя задевают люди, потому что здесь так не ходят. Тут сразу в сторону ушел, сохранился, как в видеоигре. Переждал, выдохнул, побежал дальше по своим делам. Вот так вот надо действовать.
1: В Волгограде, Екатеринбурге, Казани по одной ветке, в Новосибирске две, в Нижнем две ветки метро. А, что еще? Где у нас? Питер, Москва, понятно. В Самаре тоже одна ветка метро.
0: Ну вот в зимних городах, которые находятся на севере, нужно больше, чтобы было метро, веток, всего на свете. Даже плевать на функцию передвижения, удобства и всего на свете. Ну, тусоваться можно и зимой не только в падиках, еще в метро. Пошли погрелись. Я просто как северный человек понимаю, какая это сложность. Ну да, да. Че нет?
1: Ну, ой, сложно, сложно. Нет. Короче, я все-таки считаю, что большинство, точнее не большинство, но многие на метро так и не ездили. Даже взрослые люди, потому что просто возможности такой нет.
0: Хорошо, как скажешь. Но в любом случае, правду мы выясним сегодня у нас в социальных сетях.
2: Новые на новом. Джонни. Эйфория.

0: новом радио. Реклама.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Иванушка, а ты куда?
6: В бане, Аленушка.
5: В какие бани?
6: На Малиновой.
5: А что там?
6: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
0: Слушай,
11: новое.

0: Вот нравится на самом деле мне творчество Сергея Лазарева. Говорит, сдавайся. Вот так все красиво. А можно же проще все делать. 2 часа ночи пишь, бывшие, спишь, и как будто все проблемы решены. Ну ладно, опустим эти моменты. Тем более, что у нас есть приятные новости для вас. Прямо сейчас ты можешь выбрать абсолютно любую песню, которую хочешь послушать, но из нашей базы. Для этого тебе нужно сделать ни много ни мало, а позвонить к нам в эфир, обыграть нас в игру. Мы будем с Димой пытаться отгадать твою профессию. Если ты нас выиграешь, то, пожалуйста, заказывай музыку, караоке, танцы, что хочешь. А номер очень прост.
1: Я сегодня, честно, как Сергей Лазарев, буду говорить «сдавайся» тем, кто позвонит, потому что я приготовил трек, и я хочу его послушать. Ну, а так, конечно, звонить прямо сейчас 8, код Москвы, 495-232-1632. Надо было вообще давно записать. Ну, а так, повторю для всех невнимательных, 8-495-232-1632. Звоните, отвечайте «да-нет» на наши вопросы по поводу вашей работы, ну и все. Я думаю, что очень даже просто. Итак, привет, как зовут тебя?
2: Привет, меня зовут Анастасия.
1: Настя, ты откуда?
2: Город Ижевск.
0: Настя, тебя вот извини, пожалуйста, сейчас не обидела. Ты говоришь, привет, меня зовут Анастасия, а Дим такой, Настя, а ты откуда? Анастасия и Настя, это как будто бы по-разному, нет, звучит?
2: С Ижевска.
0: Я поломал Настю, прости, пожалуйста.
1: Настя, подари нам счастье. Короче, Настя, вопрос, как твои майские проходят?
2: О, на работе.
1: Опа, вот к этому я предлагаю сразу и переходить. Макс, ты готов?
0: Я-то готов, мне кажется, что Настя не готова.
1: Настя, а ты готова?
2: Да, я готова.
1: Ну давай тогда, по поводу трека будем разбираться уже потом. Кто победит, кто проиграет, погнали. Итак, Настя, ты работаешь в бьюти-сфере?
2: Нет.
0: У тебя 5-2?
2: Нет.
1: Угу. Воскресенье. 5-2. Так, высшее образование нужно для твоей работы?
2: Нет.
0: Ну, не 5-2, просто на понедельник, вторник выдыхает.
1: Так, давай так, с банками связано как-то?
2: Нет.
1: С продуктами связано как-то?
2: Ну, частично.
0: Ты закупками занимаешься?
2: Нет, не занимаюсь.
1: А в офис ходишь?
2: Нет, не в офис.
1: На себя работаешь?
2: Нет, не на себя.
1: Удаленка?
2: Нет, не удаленка.
1: Что еще может
0: быть? Логистикой занимаешься?
2: Нет, не занимаюсь.
0: Зарплата большая?
2: Ну, для нашего города так, средняя.
1: Подожди, ты что-то делаешь руками?
2: Да.
1: Ты кондитер?
2: Нет.
1: Но что-то такое или нет?
2: Это вообще не связано с приготовлением еды.
0: Получается, ты ее просто разогреваешь.
2: Ну да, могу разогреть.
0: Ладно, я знаю, у меня есть лайфхак. Ты работаешь матерью, у тебя есть дети.
2: А у меня нет детей.
0: Но матерью работаешь?
2: Нет, я работаю матерью.
1: Подожди, ты работаешь в интернете? Как вообще, где?
2: Нет, не в интернете.
0: А угорает.
1: Я не понимаю, просто офис нет, удаленка нет.
0: Ты на локации приезжаешь, проблемы решаешь конкретно?
2: Да, я приезжаю на локацию, но не решаю проблемы.
0: Ты их создаешь.
1: 20 секунд, Макс. С кейтерингом связано как-то?
2: Чем?
1: С кейтерингом, выездные вот эти вот все
2: истории. Нет, нет, нет, нет.
1: У меня продукты частично. Выезжаешь на локации куда? На праздники какие-то, нет?
2: Нет, не на праздники, нет.
1: Клининг?
2: Нет.
0: Закупаешь, может, продукты, всякую микрозелень?
2: Нет.
1: Да что такое?
0: У нее огород, что ли, есть, я не понимаю.
1: Я так и не понял. Анастасия из Ижевска, колись, пожалуйста, кем ты работаешь?
2: Оператор-кассир на автозаправочной станции.
0: Ну, частично с продуктами продает, там хот-доги есть.
1: Ну да.
2: Да, разогреваем.
0: Не, ну знаешь, блюда. После...
1: И это не офис, и это не удаленка. Ну кто?
2: Нет.
1: Ну как вообще так, а? И она работает сегодня. Ты еще и на работе, да?
2: Нет, не на работе, с ночной смены сегодня.
1: А, ты с ночной смены. У вас там новое радио играет на всю...
2: Да, конечно, мы только слушаем его.
1: А, ну тогда ладно. Тогда даже и песню тебе подарить не жалко.
0: А что ты хотела, кстати?
2: Спасибо. Да, без разницы, на ваш вкус.
0: Таких мы любим, таких мы любим.
1: Настя, а ты вообще в эти майские-то отдыхать собираешься или у тебя работа-работа?
2: Скорее всего, работа-работа. Ты график.
1: Ну, тогда что мы можем тебе посоветовать? Просто нас делать громче, звонить почаще. Тебе спасибо большое.
0: А бензин по скидке можешь продать?
1: Да, если ты в Ижевск приедешь, тебе там обязательно зальют в твой самокат ничего. Кстати, да, Макс, может быть, ты доедешь до Ижевска на самокате? Как тебе идея?
0: Ну, надо тогда несколько зарядных блоков при себе иметь.
1: Ну, слушай, а ты возьми просто этот здоровый пауэрбэнк. Как тебе идея?
0: Я за. Я вообще по Золотому кольцу России бы на самокате проехал.
1: Тогда я ставлю трек.
0: Да, конечно.
1: Да, вот что-то захотелось. Вот сегодня ехал, солнечно. Мне так захотелось его послушать. Я думаю, а почему у нас его не было? Но там ты туда не смотри.
0: Я смотрю только на тебя, Дим.
1: Поэтому, Настя, и тебе для хорошего настроения, и нам для хорошего настроения. Потому что все, можно считать уже почти лето. Тем более майские праздники, все такое. Вот. Я вместо закрывашки скажу, это была игра профитроли.

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово!
2: Эгей!
1: Великолепно!
0: Реклама.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Успел.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
16: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
17: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
18: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-13+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО «ЦПЛ».

0: ты помнишь, когда этот трек играл отовсюду и всем надоедал?
1: Нет.
0: Нет, а было это и было такое, между прочим, 7 лет назад, wow. В 2019-м. Где ты был в 2019-м?
2: В Питере.
0: Что делал?
2: Уже учился.
0: Уже учился. Но музыку не слушал.
2: Слушал, но другую.
0: Что слушал?
2: Что-то грустное, серое, плохое. Еще и пытался сам
0: страдал.
2: Писать. А там было еще хуже.
0: Да, конечно. А что это, неразделенная любовь или просто Петербург?
2: Просто Петербург. Какая-нибудь осень. Жить в Питере.
0: Какая разница, вообще осень, лето?
2: Не, летом в Питере классно жить. А еще летом ты можешь, учеба заканчивается, ты можешь уехать домой или куда-нибудь еще.
0: Остальное время страдать.
2: А осень в Питере — это жуткая вещь. Желаю каждому не пережить этот момент.
0: Ну, тогда понятно. Угу. Что мы сегодня будем обсуждать?
2: Какую-нибудь тему эфира завезем.
0: Но попозже, да, видимо?
2: Конечно, в следующем части сегодня. Мне уже кажется, уже нет смысла говорить о том, что будет дальше в последние 3 минуты.
0: А может, какие-то новости есть?
2: Ну, какие-то новости есть.
0: Какие-то есть, да?
2: Есть, да. А ты ему что? А он тебе? А ты ему? А он тебе? Короче, помнишь вот эту историю, которая была, что тренд на огурцы? Огурцы стоят космос, и мы стали по огурцам mm-hmm. считать, что вообще жить в Москве невероятно дорого. Короче, москвичи, которые жаловались на помидоры и огурцы, которые были по 700 рублей, цены на овощи и фрукты в Анадыре, это там, где холодно, если что, авокадо 1820 рублей за килограмм, шампиньоны 1605 рублей за килограмм, а вы за огурцы переживаете. У меня в Магадане примерно такая же история, то есть там, если огурцы 900 рублей, это норма, но еще круче заключается в том, что в моем поселке бывает такое, что огурцов нет, их просто не завезли.
0: Ну, это грустно всегда, на самом деле, звучит. И ценники, потому что это труднодоступные районы, удаленные, еще mm-hmm. что-то. А тем более, когда нет. А это сколько у тебя населения было? 3000?
2: Да.
0: Ну, собственно, да. А если еще меньше? Вот представляешь, там, да, 5 домов, например. В них да. там 5 семей живет, и все.
2: И на эти 5 семей ни одного огурца. А Валберес есть. Валберес есть, а огурцов нету. Как тебе такое?
0: А вот, кстати, в твоем поселке есть?
2: Валберес, да.
0: ВБ, Озон, все.
2: Конечно,
0: это, да?
2: Да. Только там у них, знаешь, такая фишка, то, что они платят еще за доставку какую-то сумму. Ну, небольшую, но платят.
0: Ну,
2: то
0: да.
2: То есть, если ты заказываешь сюда...
0: Я тебе больше скажу, в Калининград люди заказывают и платят за доставку.
2: А
0: да?
2: Я недавно заплатил, потому что месяц назад заказал 1000 всего, там, штанов 8 штук одинаковых разных размеров. И вот вчера или позавчера заплатил за то, что их обратно отвозили. А я так и не добрался до Валбриса.
0: И даже не мерил?
2: Он человек занятой. Да я даже что не был, я их даже физически не видел. Я просто смотрю, у меня списание происходит, потому что они просто потусовались вместе на складе. Полочку позанимали.
0: Макс, ты, если знаешь, я вот тоже могу куда-нибудь поехать потусоваться за твой счет с удовольствием. Ты просто скажи.
2: Тебе 1500 хватит?
0: Днем, возможно, хватит, да. Ты просто должен понимать, куда мне должно хватить.
2: Хорошо.
0: На некие процедуры.
2: Да, я понял, где-нибудь там Моросейка.
0: Так что, ладно.
3: Реклама. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ.

0: телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Архитектор.
2: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Услышь весь район, новое.

0: Здравствуй, здравствуй, это Макс Астахов, со мной здесь Дмитрий Лапиков, это выходное шоу, и мне кажется, я увидел некий замысел, я разгадал запутанность паутин, я, короче, рассекретил шашлычную мафию, потому что сейчас май, все у нас на праздниках, кто на даче, и рассказываю, что произошло. Во-первых, в России вырос спрос на однодневные шашлычные туры, есть организаторы, которые собирают небольшие группы и вывозят участников на природу. В Магадане бы эта новость звучала по-другому, особенно когда говорят, вывозят участников на природу. А где проводят, собственно, мастер-классы по приготовлению шашлыка, от выбора мяса и углей до установки мангала. Стоимость такого тура составляет около 12 тысяч рублей, включает продукты, оборудование и базовые принадлежности. Прикинь, берешь человечек так 20, скидываются они по двенашке, ты себе половину в карман, там вот мяска им немножечко дал. А знаешь, почему половину в карман, а мяска немножечко? Потому что мафия заключается в том, что с этими организаторами, видимо, корешат еще и врачи, потому что врачи говорят, что безопасная порция шашлыка для россиян – это всего 200 грамм, примерно размером с ладонь. И потому что излишнее употребление жареного мяса может навредить здоровью и перегрузить ЖКТ. Ну, жесть же какая-то. Что можно купить на 12 тысяч рублей? Ну, я не про мясо и шашлык. Да все что угодно. Ты можешь вообще все свои хотелки закрыть, особенно когда 20 человек скинулись. Самое интересное, кто будет покупать мастер-класс по выбору и приготовлению шашлыка. В магазин зашел, маринованный уже купил, хоп, кинул. Покрутил, повертел, а-ля, что-то там получилось.
1: На вкус и цвет, слушай, иногда смотришь в магазине и думаешь, господи, и что из этого выбрать? И а какое вкуснее?
0: А ты из тех, кто маринует сам?
1: Да нет, я вообще последнее время... Ну ладно, мне товарищи угощали. А так, ну, наверное, да, раньше сам больше. А
0: расскажи свою легендарную маринованию. Ну типа, в чем твой секрет? В чем
1: да
0: ты
1: какой-то
0: любишь?
1: Простая, я вот не помню, честно. Это было так давно просто, что... Ну, что-то там лук, что-то там... помидоры, как не знаю, я вот честно не помню, я пытаюсь сейчас вспомнить, когда я готовил прямо мариновал мясо сам, но все это как будто бы так давно было, потом были, естественно, просто магазины, а сейчас это все маринады друзей.
0: Мне кажется, Дима на самом деле прибедняется. Я в его семье вижу этот процесс примерно следующим образом. Он, как в фильмах Челентано, сначала просто топчет ногами виноград, выдавливает сок и потом маринует в этом во всем шашлык.
1: Так и было. Да? Вопрос. А ты знаешь, что такое башлык?
0: Какой-то шашлык. Я знаю, что это балык.
1: Я почему-то вспомнил слово башлык.
0: Это потому что это башкирский шашлык?
1: Да, это балык и шашлык вместе, башлык.
0: Башлык.
1: Да не-не-не, если ты не знаешь, ты никогда в жизни не отгадаешь. Короче, напишите, пожалуйста, прямо сейчас в наших соцсетях, в чатик, что такое башлык, для того, чтобы Макс узнал. Макс, не смотри.
0: А, то есть если... мне мучиться, да?
1: Ну, сейчас напишут, но мы проверим, сколько экспертов.
0: Ну, давай.
1: Но такое слово действительно есть. И просто оно меня в детстве всегда смешило, удивляло, и до сих пор оно меня смешит и удивляет.
0: Значение или само слово?
1: Да, само слово. Значение-то ладно, это, ну, типа, предмет да предмет. А вот, ну типа, башлык. У меня бабушка так говорила и говорит, но редко.
0: Тебя и Макас веселил. Все понятно.

0: новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мои изначально чайники.

0: Макс, ты газуешь как кто?
1: Как Макс?
2: На максимальной скорости.
0: Как тебе вот новинка? Первый, кстати, сольный трек за год, да, вроде были, сколько там прошло?
2: Да, правда, она давно ничего такого не выпускала. Не знаю, я просто не понимаю, мы с тобой... Я тебе закидывал, что я газ. Это что значит? Это вот заигрывание с Газголдером после того, как уже случился совместка... Случилась совместка вместе с Айзгеркетом. Пизда не вылетела за секундочку. Или это что-то другое?
0: Возможно, возможно. А в чем суть заигрывания?
2: Ну, как будто бы, знаешь, потом логично опустить какой-нибудь инфоповод из разряда, что Зиверт в Газгольдере. Или
0: еще коллабу запилить какую-нибудь.
2: Или такие, как я, сами это придумывают. Возможно, типа, вообще нету никакой мысли. Просто так называется трек. Просто вдохновилась. Просто, а я уже начал соединять несоединимое.
0: Слушай, ну тебе можно было бы пойти, например, еще главредом в какое-нибудь интернет-издательство и писать кликбейтные заголовки.
2: Да.
0: Я недавно, прикинь, первый раз так попался. Я читаю новость о том, что Минцифры расформировали. Я был очень сильно удивлен, читая прям внимательно, так знаешь, Минцифры, что случилось, а потом оказалось, что это в Кыргызстане.
2: Нормально.
0: И это в самом конце. И написано прям, есть нюансы. Я думаю, блин, я попался как лох прям по полной программе.
2: У нас в высшей лиге была песня группы «Градусы», и там я искал новость про группу «Градусы», закинул в искусственный интеллект, искусственный интеллект выдал следующее, что группа «Градусы» организует какой-то мастер-класс по прокачке мужской харизме. И он прям выдает искусственный интеллект эту новость как за серьезную. И я прям открываю статью, и просто, знаешь, написано, когда было опубликовано 1 апреля.
0: А я 1 апреля также попался, ну, не я один, на афишу, размещенную в соцсетях концертного тура мистера Кредо. Там было очень много городов, и я уже думал, а может быть пойти, сходить на концерт? А это какой-то бар, не в Москве даже вроде бы, они просто... Вот это была первоапрельская шутка, которая вышла далеко за пределы. При этом я сегодня, нет, на днях видел афишу концертов Маранди. Mm-hmm. Маранди, это который Angels, Colors и так далее, треки начала десятых. Так вот, там просто концертный тур по Нальчику, Махачкале и так далее, и так
2: красиво
0: далее. И это все выглядит очень странно, потому что там нет городов каких-то более крупных, да, той же Москвы, Петербурга. Но мне попалось видео, где прям солист говорит: «Hello, это Маранди», все такое, да, подтверждаем, такие-то даты, такие-то числа, такие-то города. Поэтому, вот видишь как.
2: Весь твой спич я ужасно мучился, потому что ты сказал «Мистер Кредо», и я просто начинал вспоминать, а какая же эта песня. Я уже вспомнил все подряд, даже «Богдан Титомира», и не мог понять, что же поет «Мистер Кредо». А это же что-то «В белом танце кружимся».
0: Да, да, «Кружимся». Нет, там нет мягкого знака.
2: «Кружимся».
0: «Кружимся» она поет.
2: «Сегодня
0: да,
2: мы с тобой подружимся».
0: Да нет, там женский вокал, и она поет «Сегодня в белом танце не кружимся», вот как мы говорим,
2: окружимся.
0: Прям так она, да.
2: Подружимся.
0: Вот подружимся вроде бы нормально, а именно надо переслушать.
2: А ночью останемся, а утром навсегда расстанемся.
0: Ну вот да, кстати. Ладно, сейчас у нас те, кого слышно получше, Айова, я хотел тебе что-то сказать.
2: Просто
0: и забыл.
2: Вниз, ну, все остальное.
0: Хорошо.
2: Потом.

0: реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Ковыл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Ковыл Регинас», Магнитогорск, Зеленый Луг, 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Русские бани на Малиновой ждут вас.
7: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
8: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Слушай, новое.

0: радио.
1: Love, I guess.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Привет, Макс Остаков, Дмитрий Лапиков, мы здесь на связи. Я, кстати, придумал только что тему эфира. А все потому, что, знаешь, в ближайшую неделю у нас планируется какой-то невероятный High Fashion Week. Да, целую неделю люди будут надевать все самое модное, все самое красивое, где правильно, на даче. Потому что майские праздники, все отправляются куда-то по своим делам, жарить шашлыки, отдыхать с семьей, и это невероятная красота. Но что мы носим на даче? Да, конечно, все то, что, как говорится, не жалко. Все то, что ты находишь в своем шкафу, в подземелье, где-то в погребе, что там у тебя есть. И там иногда бывают очень кошмарные наряды. Бывает действительно что-то по-настоящему красивое. Если я вдруг тебе напомнил о том, что есть вариант куда-то залезть в какую-нибудь кладовочку, куда ты давно не заглядывал, welcome! Вот, на дачу мы носим все самое своеобразное, а вот есть вещи, которые ты бы никогда ни за что не надел. Думаю, что да. Поэтому сегодня мы говорим про такие вещи. Шмотки, которые ты бы на себя ни за что никогда не надел. Встречаемся в наших социальных сетях. Пиши прямо сейчас, тем более я тебе еще и текстом это все продублирую. Димуль, ну вот что бы ты на себя не надел никогда бы? Ну вот.
2: Тапки рыбы. Знаешь, есть такие.
1: Да.
2: Вот они, мне кажется, очень странными, противными. И, наверное, вот.
1: А если вот ради шоу нужно, у тебя работа ведущий?
2: Ведущий.
1: Ну вот, и тебе надо устроить
2: ведущий.
1: Шоу. Ведущий.
2: Да, надел бы. Ради шоу, конечно, да. А вот так просто в жизни, что бы я еще не надел? Наверное, типичную льняную рубашечку белую, в которой ходят все российские туристы. Как опознать российского туриста?
1: Old money, вот это?
2: А?
1: Old money?
2: Нет, нет. Которая вот в ней ходит там в Индии, во Вьетнаме, в Таиланде. Такая белая с капюшончиком таким.
1: В ней еще обычно плавают, чтобы не сгореть.
2: Да, да, да, да, да. Вот это вот. Ну, как по мне, немножко колхозная.
1: У меня немножечко экстравагантнее. Я бы не надел майку-сетку.
2: Да, тоже, кстати, верно. Но мы просто с тобой два закомплексованных мужчины, потому что те, кто надевают майку-сетку, это...
1: Ого-го.
2: Это...
1: Аполлоны.
2: Аполлоны. Это настолько уверенные в себе мужики. Это те, кто... Я даже не знаю, какое слово-то подобрать. Это тестостерон ходячий.
1: Мне кажется, у нас с тобой ограниченное мышление. Вот что думает парень, который идет где-нибудь в майке сетки? По факту это же даже не одежда, она вообще не нужна.
2: Это не вас... Подожди, это как? Как там правильно фраза была?
1: Пока
2: не меня заперли с вами, да, а да. Вас заперли со мной. Вот.
1: Возможно, это прожженные рыбаки. И он такой, так, жена удочку запретила с собой брать в Таиланд, но если что, я сетку ее как хватану. Может такое быть?
2: Мы только что услышали бальную фантазию Макса Астахова по поводу рыбалки.
1: Ну, есть же люди, у которых рыбалка головного мозга. Почему, собственно, нет? Мне кажется, еще жилетка Вассермана бы мне не пошла. Она, конечно, удобная, многофункциональная, вот эта, на которой 80 тысяч карманов.
2: А тебе бы, кстати, не помешало, на самом деле. Туда бы ты, там, петлички, сюда свет. Здесь бы у тебя шоколадочка, так, чтобы перекусить. Сюда у тебя пара лишних проводов.
1: Пара лишних килограмм.
2: Пара лишних килограммов, да,
1: вот. Вот тоже, что за человек, да? Я ему говорю, я бы это никогда не надел. Он такой, тебе бы не помешал.
2: Слушай, как говорится, под лицу все к лицу.
1: Ну все, тогда можно сразу розовую футболку надевать. Это же самый мужчинский.
2: Ты вчера в розовых трусах был, ты забыл?
1: Нет, Дим, ты что-то как-то на меня это перекидываешь каждый раз. Переслушай, пожалуйста, эфир, там было все по-другому.
2: Ладно. Я хотел спросить тебя про Майорку.
1: Это что?
2: Это где?
1: Это где?
2: Это где?
1: Она далеко от Нью-Йорка, эй.
2: Потом объясни только всем, ладно?
1: Хорошо.

0: Эй, Майорка, это где? Вот мы с Димой трек назад про это говорили. Дима Урих играл, детка что-то наделала. Короче, оказывается, появилась у этого парня сайт-проект, да? Теперь он Джим Бискет и тусуется на всех вечеринках и поет вот эту вот песню. Эй, Майорка, это где? Это далеко от Нью-Йорка. Его снимают все подряд, выкладывают во все социальные сети. Он даже не снимает сам себя, у него нет оператора, он просто берет эти видосы, заливает в свой профиль. Я пропустил тот момент, но это стало как-то мега популярно, и у нас как будто бы рождается на глазах новый артист. Ну, он старый, но новый, потому что был Дима Урих, и Дима Урих никуда не делся, он продолжает выпускать свою музыку, а сейчас еще этот же парень выпускает под псевдонимом Джим Бискет. И причем я общался с Димой, у меня было флеш-интервью с ним небольшое.
1: Буквально вчера, да?
0: Ну, да, буквально вчера. У него на спине как раз-таки на его джерси было написано второе имя Джим Бискет. Я начинаю спрашивать условно у Джима Бискета про Дима Уриха, он говорит, кто это? Мы незнакомые. То есть он пытается максимально отделить две эти метавселенные. Хотя, ну, лицо-то у человека одно, он же не может быть как в лицо со шрамом, просто снял себе и другое пришил. Это невозможно.
1: Сплит.
0: Да, раздвоение личности.
1: Нет, это была рекламная интеграция. Мне заплатили.
0: Продажный.
1: Но, слушай, прикольно на самом деле, но... А ты не спрашивал, почему у Джима Бискета год все было не очень? Ну, в плане того, что трек-то вышел год назад, и вот эти вот одинаковые видосы снимались на протяжении всего года.
0: Ну да, просто это накопительный эффект. Но я не знаю вообще, почему артисты делают сайт-проекты, особенно вот в таком формате. Диман же, ну, он на уровне, на каком-то определенном, но он же в космос еще не взлетел. Видимо, зажался в рамках этого первого проекта, уже невозможно делать то, что он хочет делать дальше, и просто решил разграничить свое творчество, как, блин, баста, да, нога на...
1: Ну, вот просто нет, смотри, Дима Урих, понятно, его творчество.
0: Да.
1: И прикольно,
0: детка,
1: и зашло, а его...
0: Джим Бискет?
1: Джим Бискет, да. В чем творчество? В чем творчество?
0: Ну,
1: в том, что он взял фразу известную,
0: да.
1: Сделал под нее, точнее, он просто ее говорит. Там остальные слова-то просто никому не интересны, как будто бы.
0: Угу.
1: И
0: это
1: чисто такое,
0: чисто такая
1: рилсовая история. Нет, а в чем творчество? Расскажи мне, ты специалист. Так, опа, он уже отложил.
0: А я не понимаю просто вопрос. Что значит, в чем творчество?
1: В чем творчество такого сайт-проекта?
0: В том, что ты берешь слова. А это же работает, людям-то нравится. Вызывать эмоции у людей и делать себе прослушивание на площадках. Вот в чем творчество.
1: Ну, в целом...
0: Это тебе-то легко. Ты что, пришел в субботу, воскресенье, включил радио, да, включил микрофон и говоришь, у тебя вся Россия слушает, а там надо столько видосов снять вообще любому начинающему артисту.
1: Ну да, кстати. Мне просто, знаешь, из проектов, которые у артиста известно, ладно, тут, конечно, известнее, чем Дима Урих, мне очень сильно зашло, просто я не фанат основного творчества Басты, ну да, конечно, я знаю много треков, но когда появился Горилла Зиппа,
0: да,
1: мне очень понравилось,
0: да?
1: Прям очень сильно, я был на концерте Горилла Зиппа, но я не был на концерте Басты.
0: А вот смотри, тоже очень интересно. Тебе понравилось творчество Гориллы Зиппа до того, как появился трек «Туда»?
1: Да,
0: сюда,
1: да, да,
0: туда,
1: да,
0: сюда.
1: Да,
0: ну, все хорошо. Значит, ты не глор.
1: Нет, ну и даже трек «Туда-сюда», он такой, знаешь...
0: Какой?
1: Ну, он рекламный. Он у меня ассоциируется только с рекламой, потому что его купили потом, какой-то банк его купил.
0: А, да?
1: Да.
0: Продолжай, продолжай, накидывай на Басту, он как раз к нам подключился. Слушает наше радио сейчас, прямо сейчас.
1: Вот.
0: Я чувствую.
1: Это для меня «Туда-сюда» — это рекламный трек.
0: Ну,
1: а
0: все.
1: Вот до этого что были...
0: Угу.
1: Это было супер.
0: О, Андрюх пишет некий, говорит, я бы калоши никогда не надел. У нас тема эфира, что бы ты никогда не надел. Он говорит, калоши бы я не надел. Что такое калоши вообще? Это вот резиновые вот эти вот куски? Типа наподобие...
1: Ну, то, чего у вас на севере, в принципе, да, не нужно было.
0: Валенки, топ. Калоши. Что, резиновые сапоги, я знаю. Калоши.
1: Ну, вот это, знаешь, резиновые сапоги, кабриолеты. Давай так, для тебя, чтобы понятно было.
0: Кабриолет?
1: Да, да, да.
0: Окей, окей, окей. А еще есть такое в вьетнамке. Я просто трек Егора Крида вспомнил почему-то. Он пел про вьетнам.
1: А вот, кстати, девчонки, да. Кто слушает,
0: да.
1: Вьетнамки, почему вы носите вьетнамки на улице с какими-то повседневными casual-луками? Это просто стильно, но для меня это обувь только вот, вот там же, где и рубашка льняная с капюшоном, вот там же и вьетнамки, только для пляже.
0: Я правильно понимаю, что сейчас заиграет трек «Но ты колхозница»?
1: Нет? Я такого трека не знаю.
0: И на этом наши дороги с тобой расходятся. Вот и все, вот и все.
1: Нет, не знаю, но я... Неплохо, я послушаю за эфиром.

0: Реклама. Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Архитектор.
2: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте теплования и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону.

0: Потеря гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
1: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от Ситна почти готов. Только до 5 мая. В фирменных магазинах килограмм шашлыка для пикника всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. Ситна. Майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льгот госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
6: Новое радио.

0: Меня зовут Макс Астаков, и здесь маэстро Дмитрий Лапиков. Это наш финальный час заключительной телепередачи. Дим, как у тебя вообще сегодня настроение?
1: Прекрасное, потому что все, сегодня отрабатываю, завтра отдыхаю. Почти.
0: Почти, это что значит?
1: Ну, там есть работа, но другая. Понимаешь, тут снова Вадим, Даня Михайлов, все вот здесь соберутся.
0: Золотой состав.
1: Да.
0: Ладно, кайф, хорошо, что у нас такая классная команда. Все друг другу подменяем, и все крутятся, вертятся в нашей медвселенной. Я еще вспоминаю наш новогодний выпуск, когда все эти вселенные пересеклись. Ай, хорошо было, красиво. Надеюсь, летом мы тоже как-нибудь это повторим.
1: Почему, было круто, нет? Было круто.
0: Согласен, а я хочу тебе рассказать историю. Знаешь что? А вот не перевелись еще трушные рэперы на Руси. Был у нас тут один коллега, музыкальным редактором трудился в нашем здании. А вообще он рэпер, зовут его Sub13. И он решил сделать очень интересную штуку. У него вышел альбом, который называется «Холодное оружие». И он захотел сделать себе крутую обложку. Его мысль, его концепция привела ему к тому, что он хочет сделать рентген черепа. И чтобы во рту у этого черепа был нож. Можно было заморочиться с помощью искусственного интеллекта, но они хотели сделать это трушно. В итоге он обратился к главному редактору, его зовут Сергей Будачев, или Будачев, я не помню точно фамилию, и этот главный редактор пишет про кроссовки в газете. Также он является врачом-рентгенологом, не знаю, действующим или нет. Они отправились в больницу, вот этот рентген стоит 25 там, миллионов рублей. Созвали какую-то коллегию, даже главный врач этой больницы пришел посмотреть. В итоге им разрешили это сделать. На площадках уже есть этот альбом, на площадках уже есть эта обложка, где череп, рентген, нож во рту. В общем, максимально какая-то сложная история, но история, которая вызывает эмоцию. Мне нравится, когда музыканты по-настоящему вот настолько заморачиваются. Давайте послушаем кусочек из его творчества. Альбом называется «Холодное оружие», а трек называется, собственно, «Рентген».
2: Знаю,

0: Ну, я писал просто Сапи, он показал когда-то в своих социальных сетях. Я говорю, а что, зачем, почему? Он говорит, я хотел, чтобы у этой темы была какая-то история. Ну, знаешь, вот, чтобы это было что-то настоящее. Ну, и в целом получился такой интересный инфоповод.
1: А я другую недавно видел историю еще одного твоего друга. Может, чуть-чуть моего, именно с рисованием. Я сначала вообще подумал, ты про это хочешь рассказать. Мне попался просто рилс. Может быть, это уже и не сильно новая новость, как N-Type попросил нарисовать маму...
0: Что свою. Это было?
1: Да, свою маму попросил нарисовать афишу для концертного тура, я так понял. И сделал для нее сюрприз. Привез на локацию в Москве-Сити.
0: Да.
1: И такой, та-дам, посмотри и удивись. Это было круто, это было очень душевно, это очень было семейно. Мне понравилось. Такая идея одобряема. Это классно, и особенно, когда, знаешь, просто обычно историю с рисунками это детская.
0: Факты.
1: А тут мама, взрослый человек, да. Она постаралась для любимого сына, а сын не просто такой, типа, ну да, спасибо, круто, а еще и использовал
0: масштаб
1: это.
0: Масштаб этому придал. Да, просто да. У Илюши, у N-Type концерт вчера отгремел, там было много гостей, много вообще в целом зрителей, и повторение будет еще и 10 мая, но уже в Петербурге. В целом... Ну, N-Type очень нетипичный рэпер. Чувак, который не просто читает про улицы...
1: Не
0: про...
1: позвал, кстати, на концерт, обещал. Да.
0: Тебя не позвал?
1: Не позвал.
0: Меня тоже, но я работал. Я и не мог.
1: Ну, ладно.
0: Надо было напомнить ему. А ты пошел, если бы позвал?
1: Пошел бы, конечно. А если туда еще и Кравц приезжал, то, конечно.
0: Блин, а если бы еще и тебя попросили нарисовать этот плакат, то еще и денег бы взял с него.
1: А еще если бы Федук приехал?
0: Блин, тогда бесплатно
1: бы все сделал. Тогда бы я вообще стоял там с самого утра, конечно. А что мне еще делать?

0: Давно не слышались, как будто бы, ну, конечно же, я вру. Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, новое шоу, мы здесь, все на связи. Как ты знаешь, каждую пятницу происходит большое количество новинок, которые вылетают в сеть. И кто я такой, чтобы не показать и не поделиться ими с тобой? Я приготовил для тебя целых три песни. Мой личный музыкальный критик, маленький такой, карманный, сидит в студии нового радио.
1: Я
0: ты его прекрасно
1: так-то
0: знаешь. Да, Дмитрий Лапиков. Все, получается...
1: Карманный казак, это просто
0: карта бита.
1: Слезы счастья на глазах.
0: Приготовил три песни, прямо сейчас мы послушаем припевы, потом встретимся в наших социальных сетях, и в течение часа будем голосовать, а какую же мы песню послушаем от начала и до конца. Все, внимание на тебе. Все решаешь только ты. Итак, первая новинка этой пятницы — «Индия», «By India». Трек «Кавалерия», зовут его Виктор. Я недавно был у него на концерте, атмосферно, душевно. Еще он к нам приходил с Димой в гости. Не будем

0: кого-то напоминает.
1: У кого?
0: А кого не могу понять.
1: Mm-hmm.
0: Джонни напоминает, кстати.
1: Может быть, кстати.
0: Чуть-чуть. Вот прям правда есть вайб Джонни.
1: Хорошо, тебе как?
0: Да в целом норм.
1: Окей, едем дальше.
0: А кого мы дальше?
1: А дальше у нас герой, герой-любовник. Ну, сам он себя мнит именно таким, особенно в творчестве. Как она на самом деле, я не знаю, свечку не держал. Но «The Limbo» и «Тысяча ночей».

0: А икры у нее какие, интересно?
1: Не знаю.
0: Надо уточнять.
1: Спортивные. Я думаю, что сквозь баб песню «Карманный казах» пел как раз таки про этого исполнителя.
0: Возможно.
1: Но он, правда, невысокий, но чертовски талантливый. Но мне кажется, что Лимба в последнее время что-то загрустил. Но вот такой у него вайп. Обычно он как-то пободрее делает. А тут немножко меланхолии добавилось в чат.
0: Так, а следующая-то у нас новинка повеселее будет или тоже такая?
1: Ну,
0: на погрустить,
1: бы,
0: на подумать.
1: Как будто бы повеселее, но в то же время и погрустить, и подумать. Когда ты забудешь обо мне, а на сиреневой луне там было, а вот у моей Мишель на малиновой луне песня называется.

0: ты заметил, что как будто бы других не существует ни ягод, ни цветов, ничего. У нас были малиновые закаты, малиновые рассветы, малиновая луна, малиновая лада. А, что еще?
1: Ягода,
0: Эвелина
1: малинка.
0: Малинкина у нас, да. Ну, да. Ягода, малинка. Вот что? А почему, например, вот на черничной луне как-то вот никто не поет? А, например, ежевичная лада.
1: Да это даже не звучит, потому что...
0: Нет, слушай, не моя задача, чтобы звучало. Так моя задача предложить идею, а вы уж придумываете
1: артисты. А мы ее отвергаем.
0: Малиновая как будто бы самое простое, нет? Почему не клубничная?
1: Ну, потому что не звучит.
0: Клубничная не звучит?
1: А малиновая?
2: Клубничная.
1: Малиновая.
2: Клубничная. Ну, шляпа какая-то.
0: Как клубнику еще называют, ты знаешь?
1: Нет.
0: Виктория.
1: Может, победа? Вива, Виктор. Блин, все, у нас какая-то угадай мелодия начинается. А суть вообще следующая, что у нас были песни «By India», «Limba» и «Моя Мишель», три исполнителя, которые предоставили новинки в эту пятницу. Я их отобрал. Прямо сейчас у нас появится голосование в социальных сетях. Залетайте, голосуйте. В конце часа послушаем полностью песню одного из этих исполнителей.
3: Реклама. Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
11: Иванушка, а ты куда?
12: В бане, Аленушка.
11: В какие бани?
12: На Малиновой.
11: А что там?
12: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
14: Новое радио.

0: Новое радио. Radio.ru. Новое на новом.
1: Всем привет, это Акмаль
2: и Джелагония. Слушайте наш трек «Пожар»
1: на новом радио.

0: Знаешь, что пишут? О том, что искусственный интеллект, с которым общаются россияне, доводит нас, как раз-таки россиян, до нервного срыва. Люди нервничают из-за ответов нейросети, плохо спят, постоянно испытывают страх. А все потому, что общаются постоянно, спрашивают как, каких-то советов, помощи просят. И психологи напоминают, что искусственный интеллект не является квалифицированным специалистом и не может ставить диагноз. Вот у тебя есть такие знакомые, или, может быть, ты сам как-то вот прибегаешь часто?
1: Нет, во-первых, знакомые есть. Я вообще не задаю какие-то вопросы, на которых нужен ответ вот... Я даже не знаю.
0: А почему?
1: Ну, да, потому что я понимаю, что это ерундистика. Но ты сам себя накручиваешь больше. Вот там, я не знаю, проблема в отношениях, ты начинаешь. А что если? Да нет, бред, это какой-то сумасшедший. Машина бездушная. Она не понимает всех нюансов. Но эту историю можно сделать для того, что если бы тебе действительно некому выговориться. А ты написал текстом, чатом GPT. И даже можно не читать, что он тебе пишет в ответ. Просто письмо написал, сжег его и забыл. Конечно, он тебя накручивает просто на этой леске эмоциональной, бесконечно. Ты сам, как белка в колесе, начинаешь себя вести.
0: Ну
1: я,
0: да.
1: Я считаю,
0: да,
1: что это глупость вообще непомерно. Не, у меня были попытки, но я просто... Ну, ты кого-то это успокаивает, кого-то это раскручивает еще больше. Но ты становишься зависимым. Каждый раз при какой-то сложной ситуации ты идешь, открываешь чат GPT, либо еще тысяча подобных штук с разными названиями, и пишешь туда о своих проблемах. Странно, странно.
0: Мне вообще, кстати, кажется, что люди, которые сливают свои какие-то личные данные нейросетям, но не есть хорошо. По-любому же просто спрашивают, знаешь, какие-нибудь вопросы по документам, юридические. Mm-hmm. А для юридических вопросов, естественно, mm-hmm. нужны какие-то данные. Либо, я не знаю, там, банковские, возможно, свои какие-то тоже.
1: Конечно.
0: Частично, но раскрывают.
1: Конечно.
0: А потом такие, ай, блин, а что ж такое-то у нас происходит? То мошенники, то одно, то другое. Как будто бы не стоит доверять соцсетям. Соцсетям, в том числе нейросетям, на 100%. Но вот люди, которые общаются и, знаешь, делают из бездушной машины друга, это, конечно, странно.
1: Но это то же самое,
0: это они
1: если
0: не смотрели «Терминатор» или что?
1: Как будто бы нет, восстание машин. Это то же самое, если бы мы сейчас такие, вот номер телефона нашего эфира, звоните, пожалуйста, говорите три цифры на обратной стороне карты банковской.
0: Да, Макс, только проблема в том, что нам еще с тобой 16, надо с лицевой стороны карты узнать.
1: Это не проблема.
0: Это уже сложно. Три это как будто бы для нас это предел.
1: Вот три, они нам говорят в эфире, а остальные 16 лицевой просто заходят в социальные сети и фоткают.
0: А, вот так все. Тебе личные сообщения. Желательно, да, что так париться, Макс, просто переводик и все. На твое это, на твой Сберкидс. Откуда 4 миллиона, Максим Викторович?
1: Сберкидс?
0: Ну, ты знаешь, это...
1: Да, знаю.
0: Ну, вот.
1: Я знаю, я
0: не,
1: знаю.
0: Макс, мошенниками нам не быть с тобой пока точно. Факты. Вообще какие-то мы даже среди мошенников самые эти...
1: Лохи?
0: Ну, да.
1: Прикинь, не, ну скажи, ну ты этот мошенник, и мы такие, ну да, это мы.
0: Ну и идите отсюда тогда, мы ну, такие, да. Ну ладно, хорошего дня вам.
1: А дверь за собой закрыть? Да? Ну ладно.
2: Реклама. В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут. Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амода C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амода C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда да, готовы к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jeku.ru.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Артмастерс!
8: Ну ты чего?
7: Не знаешь, что это такое?
8: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
9: Возрастное ограничение 6+.
10: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
11: «Додо».
12: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
13: Успех.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: А вот обзывать слушателей в эфире, это нормально или нет?
1: Нет.
0: Вот, то есть вообще никак
1: осуждаю.
0: Нельзя.
1: Осуждаю. Кто кого обзывал?
0: Да нет, дело просто в следующем. У нас тема сегодняшнего эфира, и я говорю, а что бы ты никогда не надел никакие вещи? Мы с тобой заговорили про калоши, а там Виталий некий без аватарки написал две калоши в эфире, а потом еще добавил без негатива. Но я что сделал? Я говорю,
1: подожди,
0: хорошего
1: стоп.
0: Человека Виталием не назовут.
1: Ну нет, если Виталий сказал, что без негатива...
0: А, да?
1: Оправдан. Без негатива, я тоже так говорю.
0: А если я кому-нибудь дам в лицо, а потом скажу, я не хотел?
1: Без негатива. Если ты скажешь без негатива, то, конечно, вообще, брат, никаких вопросов. Это первое. Второе. Две калоши, три полоски.
0: Адидас?
1: Кроссовки, да.
0: Угу. Рубрика «Загадки» от Дмитрия Латикова.
1: Мне просто, правда, ты так еще сказал, две калоши, две калоши. Вот для меня. Не, без негатива.
0: Хорошо. А это везде работает или только на радиоэфирах?
1: Везде работает.
0: То есть все, что угодно говоришь, а потом без негатива.
1: В рамках закона, да.
0: Ага.
1: А то, если не в рамках закона, то негатив, не негатив, неважно.
0: Но есть обратная сторона Луны. Например, ты что-то говоришь, а это что-то плохое, или тебе что-то говорят плохое, надо вовремя сказать «осуждаю». И тогда
1: точно,
0: все.
1: Точно, да, обязательно.
0: А, взятки гладкие, тогда ты свободен абсолютно. Блин, Виталий, который написал нам всякие гадости, ты, конечно...
1: А вот скажи, пожалуйста...
0: Как назвать Виталия? Просто скажи любое слово плохое. Паразит.
1: Паразит.
0: Без негатива.
1: Нормально.
0: Без негатива.
1: Да, без негатива, потому что, значит, Виталий хороший корейский фильм.
0: Без негатива.
1: Без
0: паразит,
1: негатива.
0: Да.
1: Паразит. А вот скажи, пожалуйста, а как быть рэперу негативу?
0: Он с негативом.
1: Да, он не может сказать без негатива. Он же сам с собой.
0: Ну нет, а у него давно были выступления?
1: Я вообще не помню.
0: Ну, просто
1: но
0: потому
1: негатив
0: что,
1: это легенда.
0: Давайте позовем Яникса, Смоки Мо, Крипа Крипа. Но концерт будет без негатива.
1: Без негатива, да.
0: Его снова не позвали. Но не, негатив это легенда, правда. Вот я когда пересматривал его последние там клипы, выступления лайвовые, блин, мне очень нравится.
1: А я помню, когда он себя попробовал, я просто не знаю, было до этого или нет такое, когда он попробовал себя в роли ведущего «Крысиных бегов» проекта «Клик-клак».
0: Это было просто
1: это
0: вау!
1: Это очень круто было.
0: Это было вау.
1: Жалко, что проект закончился.
0: Да, он же еще и как будто бы... Он там не, мне кажется, он там не играл, он там жил.
1: Он там был прям... Он, да, не в образе, он просто был собой, и это очень круто было. Поэтому негатив легенды без негатива, как говорится.
0: Да-да-да. У нас есть победитель нашего голосования. Там было три человека, три исполнителя. By India, The Limbo и Моя Мишель. Пацаны проиграли. Пацаны без негатива. Девчонка вас обскакала, обошла. Ее песня «На малиновой луне» прозвучит прямо сейчас. Так что без негатива. А, и выходного шоу сегодня закончилось. Мы услышимся через неделю. И это тоже без негатива. А Дима остается, а я ухожу без негатива.
1: Без негатива.
0: Виталий, ты, конечно, тот еще паразит. Но это знаешь что? Это без негатива.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 6, плюс 8 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Город не ждет. И тормоза тоже.
4: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Приложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Запад ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 450.

0: начались. Эх, хорошо!
1: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Архитектор.
3: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
4: Новое радио. Новое на новом. Марфа, белый кролик.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: На календаре 3 мая, и именно в этот день, в 1978 году, была зафиксирована первая массовая рассылка непрошенных электронных сообщений. День рождения спама. Сегодня мы тебя тоже будем спамить, но суперхитами и суперновинками, которые тебе нравятся. У микрофона остался я один, Дмитрий Лапиков. Отличного тебе воскресенья.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Русские бани на Малиновой ждут вас.
6: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Новое радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Пицца». Оружие. Life. Как это

0: Вертиго от Эвелина Рокстона прямо сейчас в эфире нового. И кажется, что Эвелин Рокстон — это один человек, но на самом деле это электронный дуэт, который состоит из нидерландского вокалиста и продюсера Эвелина, а также немецкого продюсера Рокстона. Их имена я тебе называть не буду, пока ни о чем не скажешь. Ребята познакомились только в 22-м году, есть совместные треки, но пока, я думаю, в начале своего пути. Так, мы во второй половине часа, если что, и до конца успеем послушать парочку дуэтов, ну и отдельных артистов. Мот и Зиверт появятся, Жень Трофимов, Комната культуры, Майя Мишель, Звонки, а также новинка от Егора Крида, Артика и Асти. Буквально через пару минут.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: На новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: «Артмастерс».
6: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
5: «Артмастерс» — это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
11: Успел.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Новое радио.
0: Новое на новом. Егор Крид и Артик Асти. Карма.
14: Ты же

0: Это моя Мишель. И суперхит «Иногда». На этом мы с тобой заканчиваем. Я даже не знаю, что заканчиваем. Перемещаемся просто туда, где будет очень много разной музыки. Во-первых, хит-парад «Высшая лига» в следующем часе. А потом в повторе будет ЧБР. Называется «Цветы». Ну, по-весеннему все тут аж вопросов нет. Дмитрий Лапиков был с тобой в это воскресенье. Мы услышимся, но в другой день. Я тебе желаю классного дня, легкой работы. Ну и все. Пока-пока.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 5 мая. В фирменных магазинах килограмм шашлыка для пикника всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Тайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание.

0: Высшая лига, новое радио, Макс Астахов, Роман Емельянов и невероятное количество новых композиций в нашей двадцатке сегодня. Макс, я такого не помню. 5 песен залетает в наш хит-парад, и 5 песен, разумеется, вылетает. Давай сразу помянем, не чокаясь. Fast Family, раз, два, 5 утра, прыгнем в тачку. Джонни, градусы будем жить, Гаязовы с песней «Русская рулетка».
1: Да, на самом деле, я тоже такого не помню. Получается, проблем с памятью у нас у обоих нет. Просто треки вылетели.
0: Либо наоборот, проблемы с памятью у обоих.
1: Коллективная история.
0: Конечно.
1: 20 место открывает «Винтаж» с треком «Малахит». И я просто обратился к народу, как им вся эта история зашла, не зашла. Просто зашел
0: на... Где ты народ нашел?
1: На Ютубе.
0: А, на Ютубе народ нашел? Они... А можно говорить, я на Ютубе народ нашел?
1: Получается, можно.
0: Так, хорошо. Но вообще, Ютуб — это не наша сеть и запрещенная, плохая.
1: Я зашел в социальные сети, там вышел...
0: Почему ты на Рутуб не пошел?
1: Пошел на Рутуб тоже.
0: А там народа нет. Ну хорошо, давай дальше.
1: Там вышел трек, не только трек, но еще и клип. Тоже на этот трек «Малахит». Есть такой комментарий. Красивый, ламповый видеоклип, Аня красотка и явно вампирша. Ведь все так же хороша, как и в нулевых. А сама песня — это восторг, маэстро. Если вы это читаете, то знаете, вы величайший музыкальный человек. А для тех, кто еще не слышал «Малахит», пожалуйста, возможно, вы тоже согласитесь с этим комментарием.

Группа «Винтаж». Песня «Малахит» залетает в наш чарт. Подопечные лейбла Velvet Music. И бывшая подопечная этого лейбла продолжает наш чарт. Да, все, елка уже не в этой компании. Хотя долгие-долгие-долгие годы они были вместе. Не буду перетирать косточки, рассказывать, как расстались. Хорошо, плохо. На самом деле, все замечательные люди. Мы обожаем Velvet Music. Они неоднократно побеждали у нас в номинации «Лучший продюсерский центр». Там замечательные девчата, ребята работают. И с елкой нас связывают тоже долгие-долгие отношения. И, конечно же, очень тяжело стартовать самому после того, как ты такие долгие годы получал поддержку такой мощной компании. Но вроде бы получается, иначе бы вряд ли бы она залетела в наш хит-парад. Давайте пожелаем елке долгого-долгого успешного сольного пути. Как говорится, чуть не сказал. Нельзя же так говорить, да? Хотел сказать, молодая была, не молода, да? Нет, дело не в этом. Просто она же прекрасно выглядит. Я это хотел сказать в свои годы. И при этом, между прочим, мало занимается спортом. Она так и говорит. Я, к сожалению, безалаберный в этом плане человек. Не сказать, что я совершенно ничего из этого не делаю. Нет. Но во всех этих аспектах часто не хватает дисциплины. Но, опять-таки, в этом длинном своем ответе про спорт елка говорит о том, что каждый день обязательно, вне зависимости от того, сколько у меня сил, делаю маленькую зарядку. Знаешь, зарядку маленькую надо делать всем. Так что вы можете под песню «Проще» тоже встать и самые простые движения там погонять немножко кровь.

0: Так, ну на самом деле, елки, вы много чего нажелали, а я поздравлю Джонни. Ведь на этой неделе он дебютирует в нашем чарте с треком «Эйфория». У него прямо сейчас 18 место. Это песня про любовь. Классическая история Джонни. Я вам расскажу интересную историю про любовь и также про Джонни. Есть такой танцор из команды «Нилетто». Зовут его Антон Макаров, а псевдоним у него Джонни. Так вот, этот танцор в социальных сетях познакомился...
1: Уже несколько раз отработал за него концерты, что ли?
0: Нет, другая история. Этот танцор в социальных сетях познакомился с девушкой из Якутска.
1: Так.
0: Влюбился, бросил все дела в Москве и переехал к любимой в минус 40, чтобы там открыть свою танцевальную студию и учить детей. Вот вам и самая настоящая эйфория.
1: Красавец, социальный лифт по-нилетовски. Уехать в Нилетто. Джонни, «Эйфория».
2: 18 место.

0: кит парадищу кочует, и четвертое по счету Артур Пирожков, самый красивый. Артур действительно очень красивый парень, нравится девчатам, вообще всем нравится. У нас был тут движ нового радио как-то, и Артур Пирожков тоже там выступал, и не был заявлен как хедлайнер, там было много артистов замечательных, но я такого не видел. Это просто, вот мне кажется, со времен Битломании и старта Иванушки Интернешнл всем нравились разные артисты, кому-то один, кому-то другая. Этому подпевали все, каждую строчку. Реально, я понял, что Артур — это супер-пупер-мега-звезда. А еще он душевный парень. И знаешь, что мне нравится, Макс, в нем? Ну, все поздравляют друг друга с какими-то праздниками, событиями, шлют смс-очки, там, то сё, пятое-десятое. И хорошо еще, когда не пересылают. Знаешь, когда там видно, переслано сообщение. Ага. Но явно что-то такое одно для всех заготовил. У Артура всегда индивидуальное. Это всегда аудио и всегда с обращением. Там, Рома, Юля. Вот он всегда этому уделяет очень много внимания, вот такой адресной теплоте. Знаешь, немного таких людей в наше электронное время. Артур Пирожков. Самый добрый, красивый.
1: 17-е.

0: нашего чарта. Беарвульф представляет свой новый трек «Феникс» и залетает с ним прямиком на 16 место. Артистка решила снять сниппет с живым вороном на плече и отмечу сразу, что ни один ворон не пострадал при съемках. А вот сама Лера отхватила от горделивой птицы. Не знаю, что его там не устроило, длинная смена или невыполнение райдера, но он клюнул певицу в голову, а потом добавил еще и в подбородок. Вот такое вот преображение случилось у артистки.
1: Жуть, но она воспряла, как феникс.
0: Абсолютно правда.

0: реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Иванушка, а ты куда?
9: В бане, Аленушка.
8: В какие бани?
9: На Малиновой.
8: А что там?
9: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
11: Слушай, новое.

0: Высшая лига, новое радио. Макс Астахов, Роман Емельянов и замужняя леди Мари Краймбери, которая уже пожила достаточно здравой. И каково же это? Каковы его недостатки? Она считает их смешными. Конечно, он для меня идеальный. Я же выбрала этого человека. Не хочу быть тошнотиком, но я действительно считаю, что мы сходимся с другим человеком недостатками в том числе. И его недостатки для меня стали смешными в какой-то момент. Главный недостаток – плохая память. Слушай, у него плохая память. Меня помнит, но остальные вещи, которые не являются для него важными, нет. Но мне кажется, что у него такая память выгодная. Когда ему надо, он не забывает. А вот, например, куда я еду, он забывает постоянно. Говорит, певица, понимаете, да? На мой взгляд, люди с плохой памятью, вот я такой же. Это же подарок, понимаешь? Потому что можно, знаешь, взять денег, например, а через полчаса подойти и снова взять денег.
1: Подойдите.
0: Дава, ты веди там, пожалуйста, бухгалтерию, но бумажки записывай. Мари, мы за тобой следим. Давай не ждать, поет Мари Краймбери на 3 ступеньки выше, чем неделю назад.
2: 15-е.

0: Серябкина со своим асфальтом паркуется на 14 месте. И мы недавно рассказывали, что Ольга готовилась к своему сольному концерту под названием «Голд». Концерт отгремел, на нем артистка собрала легендарный состав группы «Серебро».
1: И... А они все ничего, я видосик посмотрел, такие еще в форме.
0: Да.
1: Ну, Кищук такая она стала, такая была такая.
2: А что такая? Ну, все равно такая.
0: Да, Дима Лапиков из выходного шоу тоже оценил объемы. Было очень красиво. А еще вот сейчас мне недавно попался кусок интервью Ольги, где она говорит, эпоха «Серебра» для нее закрыта. Теперь она золото. И получается, итоги подведены, ждем новую главу в жизни артистки.
1: Платину.
3: 14 место.
4: Наши глаза зажегся город.

0: Совсем недавно мы говорили о тех, кто уже поженился. Теперь переходим к тем еще, кто нет. Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд. Однако вовсю распространяются слухи о помолвке.
1: Улицы шепчут, да.
0: О помолвке. Дело в том, что она поднялась на сцену в Минске. Концерт «Звезды» происходил. Ну, чтобы спеть вместе песенку, вместе весело шагать по просторам. И нет, вот именно эту силуэт, который у нас далее и прозвучит. Внимание зрителей привлек не трек. Поводом для бурного обсуждения в сети стало украшение на безымянном пальце актрисы. Кольцо внешне очень напоминает помолвочное. Честно говоря, я тебе хочу сказать, я небольшой в этом плане специалист, но я не понимаю, чем помолвочное кольцо отличается от непомолвочного.
1: Без понятия.
0: Ну, чем обручальное, мы знаем, на нем вообще нифига нету, да? А на помолвочном вроде как какой-то там камешек, чего-то там такое может быть. Я думаю, что тут все дело именно в том пальце, на котором, собственно говоря, это колечко надето, кольцо. Напоминаю, что она по-прежнему несовершеннолетняя.
1: Факты.
0: Вот, но с другой стороны, вот как раз как бы... Сегодня колечко, через год браслетик, а уже через два уже все можно. Силуэт. 27 лет, чуть я не сказал в рифму.
2: 13-е.

0: твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Art Masters.
4: Ну ты чего?
5: Не знаешь, что это такое?
3: Art Masters – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
12: На

Всем здравствуйте, это Высшая Лига, Макс Астахов, Роман Емельянов, и мы добрались до экватора нашего чарта. 12 место, Мэри Гу и трек «Заново». На самом деле, мне нравится самая ирония и юмор Мэри Гу. Маша недавно выступала в Краснодаре, в образе, где виден живот, такая красивая, сексуальная. И фанаты прям закидали ее сообщениями из разряда «Ну какой пресс? Ну какой пресс? Ну пресс просто огонь!» На что артистка ответила, что ее пупочная грыжа в восторге от таких сообщений. А я просто лишний раз напомню вам, что лет не за горами, и пора идти в зал заново. 12-е.

Мэри Гу заново. Все повторяется заново в этой истории, все циклично. Мы снова входим в какую-то такую пору, когда очень внимательно и аккуратно нужно следить за своими словами, за материалами, за произведениями музыкальными, литературными и прочими, и прочими, и прочими. Те, что уже выпустили, подпадают под перья цензоров, из фильмов вырезают какие-то эпизоды. На мой взгляд, вот это моя личная позиция. Так делать нельзя, так поступать нельзя, особенно с теми произведениями, которые уже полюбились, которые многие-многие годы, иногда десятилетия. Да, ладно, бог с ним. Но есть такие артисты, которые могут не беспокоиться. Не беспокоиться, не переживать, потому что у них изначально правильный подход к материалу. Вот смотри, группа «Неемига». Они говорят, вот люди часто пишут, что наша музыка помогла им в той или иной ситуации. Артистам стоит ответственнее подходить к тому, что они несут в массы. Наши песни никогда в жизни никому не навредят. Мы за ценности, любовь, дружбу. К нам тянутся добрые люди. Поэтому у нас на концертах всегда очень классная атмосфера. Ребят, мы вам верим. Но Роскомнадзор придет проверим. «Неемига», довольно. Один.

0: Золотая середина. Это 10-е место. Хамали, Акмаль, о чем ты не спишь?
1: А ты знаешь, мне однажды сказали, что такое золотая середина.
0: И что это такое?
1: А ты знаешь, что такое? Вот мы все говорим иногда, не знаем. И может быть даже то, что я тебе сейчас скажу, тоже,
0: это тоже неправильно.
1: Тоже неправильно. Но мне объяснили, когда я был в Узбекистане, что вот представляешь, есть лаваш.
0: Да.
1: И вот в нем вот тут в середине вот эта самая вкусненькая корочка. Вот это, знаешь, да, по краям хлебище такое, а посередине так. Вот это называется золотая
0: мне
1: середина.
0: Мне нравится это описание.
1: Да, неплохое.
0: Давайте считать, что это так и есть. Вот, Акмаль сейчас живет свою лучшую жизнь. Он в отпуске, и почему-то этот молодой человек исполняет мои детские мечты. Прямо сейчас он гуляет по Диснейленду, катается на аттракционах.
1: Ой, класс какой, а!
0: Да.
1: А мне Universal всегда больше нравился. Там больше киношных всяких. А ты нигде не был,
0: а
1: да?
0: Я не завидую. А я вообще не завидую, да. А вот у вас самое яркое путешествие какое было?
1: Я тебе хочу сказать, что мне больше всего, наверное, в жизни отложилось и запомнилось с точки зрения природной, наверное, Исландия.
0: Угу.
1: Исландия. Мне очень, очень хотелось бы туда вернуться. Такая холодная и невероятная красота. Вот эти места съемок «Игры престолов». Супер вообще.
0: А мне запомнилась Барселона. А о чем ты не спишь по ночам?

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
1: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Город не ждет. И тормоза тоже.
5: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
9: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
10: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация.

0: рекламной службы нового радио в Магнитогорске.
1: 20 66 66.
2: Новое радио.

0: Высшая лига, новое радио. Мы с Максом Астаховым, меня зовут Рома. Продолжаем знакомить вас с тем, как расположились композиции в нашей сводной таблице. Далее Леша Свик, Мэри Гу и Нилетто. Пожалуй, из них троих только Леша Свик не рискует попасть под какие-то законы о смене с английского на русское написание, да? Вроде бы, как бы, товарных знаков это не должно касаться, но так или иначе, опять-таки, мы знаем, что сегодня не касается, завтра касается. Продюсеры Нилетто говорят, что если что, Данила Прытков поменяет свое имя, если потребуется. Но в данный момент мы не нарушаем законодательство, говорят они, если понадобится поменять псевдоним с латинского, грубо говоря, на греческий алфавит, мы это тоже готовы сделать. Ну, мы же все привыкли к этому. Мне кажется, действительно, бренды уже существующие трогать, наверное, не надо. Но, с другой стороны, опять-таки, ребята так раскрыты нараспашку, навстречу любым переменам, что остается им только завидовать. Аритмия. А какая разница нам, как написан Нилетто? Главное, чтобы он сам был жив-здоров.
1: Девятое.

0: Леша Свик, не лето, и Мэри Гу, Аритмия. 29 недель в хит-параде. Далее наши большие друзья Филатов, Кэрос и их большой друг Диджей Грув с песней «Счастье есть». А у нас же радио, да, Макс? У нас тут шарахаются звезды, артисты, политики. А мы редко, знаешь, хватаем их так вот в студию, затаскиваем. А вот сейчас вот выходишь, а тут бах, мимо проходит группа Филатов и Кэрос. И мы Лешку схватили, в студию затащили для того, чтобы выцепить из него какую-нибудь такую информацию. Леш, привет.
1: Всем привет. Очень рады.
0: Как дела? Ты на этой неделе зачастил на новое радио. Слушай, вопрос такой. Вот трек «Счастье есть». 15 недель в хит-параде. Расскажи что-то про эту песню. Такое вот, что мало кто знает.
1: Но, по-моему, песне уже скоро 30 лет.
0: Да.
1: Диджей Грув в свое время сделал, и там в оригинале был голос Раисы Максимовны Горбачевой.
0: Да ты
1: и
0: что?
1: И даже, по-моему, Михаил Сергеевича был, но мы его не использовали. А как бы Раиса Максимовна оставили и...
0: Вы разделили их?
1: Ну, не совсем. То есть это как бы... Говорят, даже по версии Диджей Грув, он сам ездил лично, записывал Раису Максимовну, которая наговорила много текста, и он оттуда взял «Счастье есть, его не может не быть».
0: Да, там было еще «Мы придем к светлому кому».

0: коммунизм, там много было.
1: Много, да.
0: Маркс был неправ.
1: Он нам не открывал.
0: Да, ну, то есть он просто говорит, наговорите чего-нибудь, или он адресно говорил вот такую фразу, такую фразу.
1: Ну, вообще, это, по-моему, было к чему-то, какой-то то ли предвыборной кампании хотели, чтобы...
0: Слушай, а вот как, вот он взял с разрешения ее этот текст, получается?
1: Да,
0: потому
1: да.
0: что ведь авторское право, там, она могла возмутиться, если бы он не спросясь, там, из какого-то обращения.
1: Ей очень взял. Понравилась вообще песня в свое время, и она очень хвалила диджей Гру.
0: А скажи, а почему тогда не указывают в тетровке? Почему не написано? Ведь, ну, обычно там, ну, это же главная фраза!
1: Небожителям это не надо.
0: А вам? А, понятно, понятно. Слушай, ну, мы тебя поздравляем. Песня-то уже с нами огромное количество времени. И по-прежнему в верхней части турнирной таблицы. Можешь призвать всех фанатов группы Филатов и Карас голосовать, продолжать.
1: Ну, а также фанатов диджея Грува. Голосуйте, пожалуйста. Мы будем очень рады, если возьмем первое место.
2: А у меня тоже есть любимая песня. Называется «Включи музыку». Я тут постоянно в этом чарте.
0: Ой, начало. Сейчас будет клянчить подарки свои. Это уже в каждом чарте. Леш, ты понимаешь, я не могу уже это слушать. Сколько стоит эта штука на Озоне или там на Вайбридж, которую вы ему должны?
2: А там еще даже что непонятно, должны? Что за подарок будет. Там
0: так
2: просто...
0: давай какую-нибудь фигню тебе подарим.
2: Так давайте уже.
0: С собой подарить.
1: Я понял.
2: Да.
1: Он клянчит это надо ему с Филатовым поговорить. Филатов говорит, что не работает так, как он делает.
2: А там не было...
1: Он обманул Алису, попросил ее научить, да. И она научилась, и поэтому...
2: Короче, идем с Филатова, будем устраивать разборки.
0: Да, да, да, Алеша был бы и не против, как бы. Но я уже думаю, что дешевле, знаешь, это как вот проще дать, чем объяснить, почему нет. Филатов и КРС и диджей Грув. И Раиса Максимовна, счастье есть.
3: Восьмое место.

0: у меня сегодня пунктик. Я говорю про женатиков, неженатиков, кто помолвился, кто женился. Про разводы пока ни слова. Но вот у нас одна из певиц, которая сейчас зазвучит на новом радио, она пока ничейная. Она пока, да, свободна, сердце не занято. Я живу в глубоком чувстве доверия ко вселенной, говорит она. Я бы сразу вот на месте тех, кто претендует на ее сердце, задумался. Это уже непростой человек, который ко вселенной, значит, доверие испытывает. Я ничего не ищу, не жду и не провоцирую специально какие-то ситуации. Все приходит в твою жизнь тогда, когда ты этого не планируешь и совсем этого не ждешь. Так и 70-летний юбилей можно вместе с доверием ко вселенной отметить. Это я как бы предупреждаю на певицу Зиверт и Айс Гергерта, присоединившегося к ней. Банк!
1: Седьмое место.
2: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Сергей Лазарев уверенно поднимается на две строчки ввысь в нашей таблице. Его последний танец занимает 6-е место, а я нашел единственную причину не любить Сергея Лазарева. Роман Саныч, вам как погода в Москве сейчас нравится?
1: Это он?
0: Нет, это я вам задаю. Нравится
1: нет,
0: вам
1: погода? Нет, это погода из-за него?
0: Не из-за него, но он играет на этом.
1: Тогда нормальный парень, нормальный человек.
0: Ладно. Мне просто погода сейчас не нравится, вообще отвратительно. А Сергей еще и на больное давит. Выкладывает фотографии с прошлых отпусков и пишет, что сейчас бы на море, а не это вот все.
1: Да, кстати, я вот как раз сейчас мы с тобой хит-парад доведем и в отпуск на море, а не вот это все. Серега, я с тобой. Последний танец.
2: 6-е место.
3: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Этим голосом мы уже сегодня наслаждались. Придется сделать это еще раз. Песня «Ртуть», далее Ваня Дмитриенко. А у Вани небольшие проблемы. У него уже какой-то клубно-ресторанный бизнес появился. Какой-то, да, говорят, клуб. Я там не был, где-то совсем в центре. Что это за помещение, чем там кормят и поют, я не знаю. Но суть в том, что какие-то там претензии больше, чем на 1 000 000 рублей. Вроде исковой суд, какие-то невыполненные какие-то арендные обязательства, что-то такое. Но я сразу хочу всех поклонников Вани Дмитриенко успокоить, потому что, скорее всего, Макс, он, ну, не является хозяином этого заведения. Как правило, работает эта схема. Ты знаешь, да? Да, фейс. Все правильно, вы не видите, а я-то вижу. Фейс. Дается имя. Какой-нибудь ресторатор заходит, давай с тобой, там ты будешь получать процент, долю будешь пиарить это мероприятие, твое имя работает, а я как бы бизнесом руковожу. Но вот тут есть и обратная сторона медали, потому что если вдруг какая-то вот такая проблема, про вот этого самого бизнесмена мало кто вспоминает, а имя-то уж прополощет по полной программе. Будем надеяться, что Ваня Дмитриенко никого не отравил, и там действительно просто, я не знаю, что-нибудь там, кран протек или потолки недостаточно высокие. Я думаю, что все решится в лучшую сторону. Ртуть!
1: Пятое место.

0: за ртутью следом у нас Артик и Асти, модный поп на четвертом месте. Роман Александрович, вы были на сольнике, у вас есть толстовка, вам, собственно, и рассказывать, как это все прошло.
1: Ну, это было супер-пупер, я же уже, по-моему, рассказывал неделю. Это был грандиозный концерт, невероятное совершенно шоу, вполне себе приличный алкоголь наливали, да, да. Но я, поскольку не очень доверяю, я протащил свой. Тоже была не ошибка, а не так уж просто это было сделать между тем. В общем, я могу сказать, что для ребят это большой прорыв. «Севиль» впервые вышел на такую большую площадку. Мы за нее очень рады. Мы, к сожалению, не доехали уже до автопати с моей женой, потому что уже сил не было нифига. Но я уверен, что это только начало больших концертов группы «Артик и Асти». На самом деле, я думаю, что это одна из тех групп, которые вполне подвластны собрать лужу. Лужники, я так называю.
0: Кайф. Модный поп «Артик и Асти».
2: Четвертое место.

0: далее у нас южный парень. В Краснодаре же он, по-моему, вырос. МОД. И, конечно же, все проблемы, которые сейчас там происходят с экологической точки зрения, не могли его не привлечь. И он опубликовал пост у себя в соцсетях, где переживает, собственно говоря, за обстановку. Выложил коллаж из фоток, там следы нефтепродуктов и все такое. Написал Туапсе, родной и добрый край, курортный город детства, Кубань, мама. Ну, таким образом, собственно говоря, привлек. Это вообще здорово, когда артисты привлекают внимание. Вот Боня, например, или она не артист, да? Или Владимир тоже не... Хорошо. Хорошо, когда артисты привлекают внимание какой-то вот такой ситуации. Тем более, ну вот я лично точно очень сейчас в последнее время переживаю насчет экологии. И у нас проблем немало. И вот то, что происходит в этом самом проливе около Ирана, там же какое-то количество танкеров, ну как я это понимаю, я любитель, я не профессионал, я не эколог, затонуло с нефтепродукцией. Их же не поднять, скорее всего. И, скорее всего, они, ну, в какой-то момент эти все материалы, они окажутся в открытом мировом океане. То есть все проблемы, которые у нас сейчас происходят между людьми, люди-то, они чего? Они там со времен, как бы, если Дарвину верить, они какашками друг друга кидали, всегда конфликтовали. Но вот масштабы экологических проблем, которые вследствие этого могут происходить, они, конечно, фантастические. Конечно, очень хочется верить и в наших спасателей, и в наших волонтеров, и в то, что каким-то образом все-таки удастся это локализовать, потому что действительно такие красивые места. Я не говорю уже про курортный сезон, сорван там, отели, это. Природа, матушка, она же... Угробить ее легко, а восстановить почти невозможно. Поэтому давайте все вместе природу беречь максимально, любить и ценить. МОД – намек на нас.
1: Третье место.
2: Я не зелен,

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Русские бани на Малиновой ждут вас.
4: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Залог здоровья – чистота.
10: Порядок в доме – красота.
11: Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем.
12: В сети магазинов «Милый дом» универсальные чистящие средства «Прогресс» 1 литр от 72 рублей.
13: Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей.
14: Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
15: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Радио.

0: Это высшая лига. Здесь Макс Астахов, здесь Роман Емельянов. И у нас вершина, вершина нашего чарта. Второе место. Лирик и его кассеты. А Лирик, кстати, участвовал в каких-то конкурсах?
1: Ну, слушай, Лирик, по крайней мере, сейчас принимает участие в конкурсах как участник жюри. Вот, в частности, в музыкастинге у нас засветился. А между прочим, дорогие друзья, начинается май. Май начинается скоро. А это значит, что начнется прием заявок в очередной, уже невероятно какой по счету сезон музыкастинга. Конкурса, в котором каждый из вас может прославиться, если, конечно, нормально. Поет нормально, играет на музыкальных инструментах, пишет песни, потому что нужно присылать именно свой оригинальный музыкальный материал. Именно он, эта песня, будет бороться за победу в нашем конкурсе. Так что следите за нашим сайтом. Очень скоро там появится вся информация. А у нас пока Лирик с песней «Кассеты».

0: кассеты от Лирика. И, кстати, следующий наш персонаж, многие уже догадались, кто на первом месте, он вырос тоже, между прочим, на кассетах. Хотя он родился в самом конце 90-х, я вот вообще не понимаю, как там люди слушали кассеты, но он говорит, что это так. Я думаю, что на первом этапе меня сформировал плейлист моих родителей. Mm-hmm. Вот, кстати, откуда истоки-то? В частности, это были кассеты с клипами различных музыкантов. Наверное, имеет место быть разговор о видеокассетах. Видимо, еще видеомагнитофон был. Хотя тоже уже, казалось бы, DVD-диски были.
1: Все зависит от того, где он жил. Потому что 90-е и там 2000-е в Магадане дошли намного позже.
0: Наверное, детство 2005-2006 имеется в виду. В частности, вот это были кассеты с клипами различных музыкантов. Мой дядя Андрей ставил кассеты. Мама убиралась дома. А я за всем этим наблюдал и впитывал. Плейлист поражал разнообразие. Содержал топ-песни зарубежных российских звезд. Что тут было? Смотри. Bad Boys Blue, Alize, Юра Шатунов, Ирина Аллегрова. И только потом Eminem, Tupac там и все остальное. Вот, понимаешь, я часто об этом говорю. Те музыканты, которые выросли именно вот на современном исключительно рэпяшнике, которые не имеют фундамента в виде старой популярной или рок-музыки, они, как правило, намного более бедны в своем выражении. А те, кто все-таки послушал что-то старенькое, мелодическое, и уже потом это синергировал с новыми музыкальными стилями, те намного интереснее, и неудивительно, что его песня «Тону» уже фиг знает сколько недель на первом месте. Холли Флейм.
2: Первое.

0: чем сильнее иду ко дну.
1: Макс Астахов, Роман Емельянов. Это была высшая лига. И в этом выпуске, как минимум, мы узнали, что вы экстрасенс. В прошлом выпуске говорили, что Holy Flame будет на первом месте. Ничего не изменилось.
2: Да, а Holy Flame, между прочим, с песней «Тону» ожидается. Сейчас это. На следующей неделе, мне кажется. Хотя, ты знаешь, к нему лирик подбирается. И Дмитриенко. Опасно прогнозировать. Я не хочу портить свою репутацию. С вами были Астахов и Емельянов. Хороших вам выходных. Впереди майские. Отдохните хорошенько. Покатайтесь в Москве на лыжах, на санках. В общем, хороших вам праздничных выходнюлик. Пока.
1: Пока.

0: площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Я пропустил. Можно еще раз?
3: Да, пожалуйста.
2: Ага.
4: Реклама. Реклама. Реклама. Реклама.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: На природе или дома. К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.

0: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супонэр.
3: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от Ситна почти готов. Только до 5 мая. В фирменных магазинах килограмм шашлыка для пикника всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. Ситна. Майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас.
4: Город не ждет. И тормоза тоже.
5: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
11: Рекламная служба нового.
10: 3. Доменщиков 10.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, салют, ребята! У меня прекрасное настроение, надеюсь, вас тоже, вы слушаете. Я бы хотела сказать, что понедельник, но слава богу, нет, сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше?». Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, ребятушки, Данил Михайлов тоже на базе, Дорогуша выглядит и сияет, наверное, все-таки вот эта вот капель, она как-то на тебя повлияла очень даже позитивно. 100%.
1: Луч солнца попадает на мое тело, и я тут же просто хочу сиять, блистать, светиться. Это все ради тех 5 человек, которые все-таки смотрят трансляцию. Я передаю вам пламенный привет.
2: Ну, а я расшторил шторы, чтобы нифига не видеть, что у меня на мониторе расположено, потому что солнце в 6 вечера вот прям поступает сюда, в экраны, ослепляет, и я хочу вот так вот ослепляться и получать удовольствие. Итак, ребятушки, сегодняшняя тема выпуска у нас... В общем, она родилась, потому что слушательницы...
1: Так, слушательницы даже.
2: Да, в лице госпожи Белицкой...
1: О-ля-ля.
2: Да, возжелали послушать песню на цветочную тему.
1: И это потрясающе, девчонки, спасибо вам
2: большое.
1: Послевкусие
2: 8 марта, так
1: это,
2: сказать.
1: Это правда, потому что мы слушали про овощи, про фрукты, но почему-то клумбы мы еще не затрагивали, поэтому сегодня будем слушать. Мне кажется, это максимально весенняя тема, и несмотря на то, что во многих городах минус 15, как в Ярославле, например, в Москве солнце и тепло, поэтому, друзья...
2: На Урале вообще морозы лютые, кстати, вот, пожалуйста.
1: Оттуда, собственно. Но мы будем призывать это тепло и ваши города, с вас сердечки, огонечки, с нас классное музло, пост уже в телеграм-канале Нового радио. Пишите нам, как вы по нам скучали, как вы вообще рады, и будем кайфовать. И не забывайте подсказывать. Может быть, мы не все закинули в свой плейлист. Вряд ли, конечно, но вы все равно подсказываете.
2: Ну, импортное что-нибудь, если вдруг будет, потому что отечественного производителя мы вспомнили, наверное, просто прям с перебором.
1: 100%. Все, кайфуем. Раз, два, три, погнали.

0: Ну что вы наехали в Ярославле плюс 4? Слава богу, радуйтесь. Просто я знаю, что выходные было минус 15, а в Москве это был плюс, плюсовой. Поэтому супер, здорово. Я просто немножечко издеваюсь на теме. Пока Саша Титов, наш программ-директор, уходит, время эфирное тратит. Я издеваюсь на теме, кому холодно. И желаю, чтобы у вас тоже было тепло, как в Москве. Все.
1: Категорически поддерживаю. Несмотря на то, что наше прекрасное начальство запретило нам кучу песен, которые можно сегодня было бы покрутить, мы и без них обойдемся. Елки-палки. Вот смотрите, сегодня у нас тема посвящена цветам.
0: Да.
1: Ну, можно, конечно, и детей сюда приплести, но мы не будем.
0: Давай оставим это на 1 июня.
1: Травой, да, вот этой вот. Да-да-да-да-да. Там песни вот про маки, про ландыши, про, что там, про хризантемы, про тюльпаны всякие желтые и не только. Вот. В общем, ребятушки, следующая песня, она как будто бы вот совсем не про цветок.
0: Но,
1: ребят, цветы тут упоминаются, даже скорее их отсутствие. Но песня-то какая шикарная, ну, ребят.
0: А я вам напомню, что мы можем абсолютно любую песню подвязать, которая нам нравится, зацепившись за одно слово или как-нибудь это перефразировать.
1: И я думаю, вы нам не против, сделаете. Да?

0: А неплохо, правда?
1: Нет, я не могу. У нас сегодня, понимаете, как пчелы на цветы сбежался весь офис. Ребят, мы сегодня слушаем треки, посвященные цветам, в названиях или в тексте, неважно. Например, я вспомнила группу «Корни», потому что я люблю... Как его зовут?
0: Ароматы
1: кого я люблю?
0: Гладиолус?
1: Вот. Как его зовут? Кого я люблю? Я очень люблю его... Паша Артемьев,
0: да.
1: Да, мне он очень нравится. Он такой красивый был. Сейчас не знаю, как он выглядит. И там
0: примерно
1: у них в треке есть слово «гладиолусы». И что, вы мне скажите, не по теме? По теме, конечно же. И кто поспорит?
0: А кто у них продюсер? Матвиенко же был, да?
1: Наверное, да.
0: Матвиенко. Он же еще и продюсер Иванушек. Иванушек тоже
1: и
0: есть
1: фабрики.
0: Песни про цветы, поэтому и тех, и других, и третьих послушаем еще сегодня в перспективе. Но сейчас
1: прекрасно.
0: Давай немножечко импорта накинем. Вот смотрите, песня потрясающая, да? Sting, Шеб Мами. Вот как она будет заканчиваться, я расскажу небольшую историю.
1: Это очень красивая песня, друзья.
0: Про вот его...
1: Про розу пустынную.
0: Нет, про...
1: Пустыня в розе.
0: Про автора вот этого вокала.

0: как красиво сплелись две культуры, да?
1: Давай историю выдавай свою. Такой.
0: История следующая. Шеф маме, он из Алжира. Вот это вот все. Так вот, казалось бы, такой парень, да, вот вроде бы вот, ну, прям творческий, добрый, да, вот эта вот светлая такая история.
1: Но...
0: А нифига подобного, 20 лет назад он сел в тюрьму, за что? За то, что своей девушке запрещал рожать ребенка, запер ее дома и
1: за
0: говорил...
1: За это сажают?
0: И говорил, давай-ка делай аборт, дорогуша. Вот так вот.
1: А,
0: так
1: ну
0: вот.
1: Это мы, конечно,
0: да.
1: Осуждаем.
0: Ну и потом
1: жестко.
0: За принуждение, соответственно, в Париже попал в тюрьму, потому что французики такого не терпят.
1: За
0: конечно,
1: принуждение
0: там, за
1: любовь. К
0: чему? К аборту.
1: А-а-а. Ну, крыса он, получается.
0: Стало быть так, вот, но дела давно минувших дней. Дальше я не знаю, что там с ним произошло. Я думаю, все не так-то и плохо. Ребятушки, сегодняшний выпуск ЧБР посвящен цветам. Цветам.
1: Ну, в смысле, цветам вот это, тюльпаны,
0: да.
1: Розы, поняли, вот это все.
0: Покуда у нас в студии находится Наташа, наш программный директор.
1: Наташа Королева будет.
0: Наташа Королева тоже будет, конечно же, тут без вопросов. Но я думаю, что вот следующую песню знаю я и она.
1: И автор трека тогда получается.
0: И автор трека тоже. Я сейчас, если увижу, как Нателла поет, соответственно, буду, ну,
1: она
0: понимать,
1: будет петь.
0: Что песню эту я не прерву. А
1: я
0: если
1: ставлю
0: она
1: сотку, что
0: не
1: она
0: запоет,
1: будет петь.
0: То пипец. Ребятушки, вы тоже там отреагируете как-нибудь в телеге, потому что, ну, странновато, наверное, да? Валерий Залкин на новом радио. В проекте «Что было раньше».

0: была проверка на культурный код. Если вы не спели, то, скорее всего, надо прямо сейчас учить. Вот
1: да заново. Я тебе клянусь, посмотри наш чатик в телеге. Там просто столько отзывов именно позитивных.
0: Да, мне нравится. Мне 25, но я с первых нот узнала. Моя ты рыбка, моя
1: это
0: ты
1: наша
0: нежная.
1: Песня караоке. Или вот еще с первых секунд, потому что вся пробка слушает, песня кайфовая.
0: Друг ну пишет. Все. Ваш да. предводитель, наш главный редактор Наташа, так и знаете.
1: Тоже пела.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Иванушка, а ты куда?
11: В бане, Аленушка.
10: В какие бани?
11: На Малиновой.
10: А что там?
11: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
13: Слушай, новый.

0: радио.
1: Radio.ru.
0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
2: Что было раньше?
3: Салют, ребята, мы продолжаем. Вы слушаете проект «Что было раньше». Это значит, мы крутим треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодня на повестке дня у нас треки, посвященные цветам.
4: Цветам, да. И тут напоминают про сектор газа. Наладь, пожалуйста. Тут, значит, цитируют что-то там про русалок. Ребят, рисковать не будем. Вот, я сорву на болоте кувшинки и русалки, я их подарю. Песня «Утопленник» называется. Конечно же, мы не будем.

0: эту песню. Ну, что поделать, времена такие, понимаете?
1: Но мы ее сейчас будем выветривать вот этой вот красивой композицией. Александр
0: Барыкин. Она ощущается, как лето, собственно. Вот знаешь, да. Ты по полю едешь на велике, вот, который колеса полунадуты.
1: И ты обязательно, знаешь, такой младший специалист, лошочек в НИИ. И вот, потому что денег у тебя нет нифига.
0: Конечно.
1: Добрый.

0: биографию замечательного автора этих строк я озвучивать не буду.
1: Не надо.
0: Не буду.
1: Не надо. Мне не нравится буду. Наш плейлист, он такой, знаешь, для тех, кому немного «за». И в целом меня все устраивает.
0: Так вот я тебе тоже клянусь, что я как будто бы, как всегда, переношусь в девятку Батину. В 94-й год и еду где-то там, и, значит, ты сидишь в магазине, ждешь... Когда же он вернется? Он, может быть, на 15 минут ушел. Он тебе кажется, что уже часа 4 прошло.
1: Конечно.
0: Ерзаешь там весь, прям не знаешь, куда деться.
1: Он обязательно должен тебе что-то купить, чтобы ты не говорил маме, что он немножечко, ну, пригубил, скажем так, слегонца. Вот тебе шоколадка, это будет наш секрет.
0: И такое тоже могло бы быть в то время, но, конечно же, не было. Все.
1: Конечно, мы осуждаем вообще любые намеки на что-либо, друзья. Вы нас не подловите, не ухватите, не пытайтесь даже.
0: За причиндалы, так сказать. А следующая песня, она была в саундтреке к фильму про Бэтмена,
1: так.
0: Где Вэл Килмер Бэтмена играет на минуточку, вообще очень красивая версия и так далее. Но вышло-то до нее, и изначально как-то вот не распробовали люди. А чуть позже...
1: А так часто бывает.
0: И превратилась она просто в романтичный шедевр. А клип там еще какой просто прям божественный. Вот, ну, недаром, собственно, и Сил стал мужем супермодели Victoria's Secret.
1: Мы можем только позавидовать чуть-чуть.
0: Чуть-чуть позавидуем, а сейчас будем получать удовольствие прям жестко.
1: Малолетки в такси попросили переключить. Громче я навалил и начал подпевать. И правильно, детей высаживаю, пусть пешком ходят, им полезно.
0: Да и вообще пусть в метро спускаются. Офигели, что совсем в такси уселись.

0: На свете есть, наверное, всего один человек, перед которым я не стесняюсь играть на воображаемой электрогитаре.
1: Ну-ка.
0: Ну, это ты.
1: Правда?
0: И еще и вот так вот прям подсела танцевать на работе.
1: Нет, а мое любимое, когда ты... Вот, я только к этому и веду, что вот обожаю вот танцы по Трое Сивана. Это вообще лучшее, что ты придумал.
0: Но Трое Сивана в ближайший час точно не услышим, потому что у нас проект «Что было раньше?» Слушаем суперхиты, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
1: Все так.
0: Сегодняшняя тема у нас цветам посвящена. Вот, ну и, наверное...
1: Но цветам не в смысле цветам, вы знаете.
0: В первую очередь цветам.
1: А цветам в смысле, да, в смысле растениям.
0: В смысле цветам. Так вот, прелюдию мы у следующего трека убрали. Там грустный Иванушка сетует на то, что он лошара и опоздал на 2 минуты, а она уже сразу свернула не туда.
1: Ну, поднывает, я бы даже сказала.
0: Поднывает немножечко, да. Ну, а мы ему поднываем тоже громко.

0: вот скажи мне, пожалуйста, дорогуша, главный герой данной баллады, он все-таки вандал или романтик?
1: Он, конечно же, романтик, но в нынешних реалиях он бы нарвался на приличный такой штраф.
0: Да, а тогда бы тоже мог нарваться.
1: Ну, сейчас там какой-то вообще несуразный штраф. Но мне кажется, бабульки, которые в мае продают эту сирень у метро, они не в курсе, что их могут штрафануть на квартиру где-нибудь в Сызрани.
0: Они сетуют на то, что они из другой эпохи. А еще... Вот я понимаю, знаешь, у памятника Пушкина подрезать цветов, там еще появится скоро.
1: Конечно, конечно.
0: А врвать вот это вот все, это не гоже. Ребяшки, сегодняшний ЧБР посвящен цветам. Продолжение.
1: Цветам, в смысле цветам.
0: Цветам, в смысле.
1: Ландыши там вот это, знаете, тюльпаны, мимозы.
0: Карл Марксштадт, вот это вот, ну, все очень скоро будет.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в «Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
2: Успех. В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО

0: еще не было. Что было раньше?
1: Ну, красота, ну, восторг. Друзья, на самом деле, мы сегодня в проекте «Что было раньше?» слушаем треки про цветы, вот тюльпаны, все дела. Во-вторых, если вы еще не ощутили весну, я надеюсь, что в вашем городе еще не темно, потому что я прямо сейчас смотрю в окно и вижу потрясающей красоты закат в Москве и Московской области. Небо не черного цвета, а значит, что весна вот она уже вот, а через месяц вообще будет тепло, и с голыми ногами, возможно, можно будет ходить. И весь этот плейлист наш цветочный, максимально весенний и как
2: цветочный,
1: раз-таки располагающий. Нет, цветочный и сиськастый — это только лохи, а плейлист у нас хороший. Вы можете нам это написать в телеграм-канале «Нового радио». Этот трек сердечно люблю и обожаю. Он томный, красивый. И можете использовать его как признание в любви. И можете найти, в каком месте здесь будет упоминаться слово «цветок», «цветы». Что-нибудь такое. Букет, может быть.

0: каждый раз, когда я слышу эту песню, мне хочется в летний Петербург и быть безумно влюбленной в кого-нибудь, просто даже в образ, потому что этот трек ощущается именно так. И кажется, он был в фильме «Питер ФМ», может быть, поэтому у меня такие ассоциации. Не знаю, ребят, весна, но я дурная уже, я уже любя-любю. Люблю всех заранее, вот так.
1: Мне очень понравилось, что коллега заглянул, говорит, скоро будет плюс 11.
0: Завтра.
1: Да, Эви такая, о, классно будет, но потом же холодно не будет. И коллега такой, будет, будет.
0: Никаких не надо нам тут, я сегодня же уберу все зимние пуховики, дальше как хотите разбирайтесь, не надо. Я отменяю вечеринки со вкусом цистита и похолодание. Все, у нас весна, голые коленки и прекрасное настроение.
1: Вот можете попутно покидать фотографии в вашей отметочке на термометрах, потому что Сургут сколько там, минус 30?
0: В Сургуте минус 30, да. Можете прислать ваши декорации и в целом, да, присылайте. Девочка, если у вас цветы сохранились еще, тоже присылайте после 8 марта. У меня стоит мимоза, у меня стоят тюльпаны. Все с душой подарено было.
1: Да и у меня тоже. Надо теперь послушать скандинавов, пожалуй. Дорвался, мало застойки, ребята,
0: дорвался.
1: Да, мое.

0: Дорогуша, мне очень захотелось сейчас футболку в районе предполагаемого пресса завязать в узелочек и начать вот двигаться, подняв руки вверх и шевеля бедрами.
1: Достаточно того, что ты не пропускаешь день рук. Мы это видим на трансляции. Вы посмотрите на этого качка. Он как-то внезапно раскачался и теперь ходит в своих футболочках на размер меньше, чтобы мы все это видели. А мне и нравится. А я даже не призываю вас смотреть трансляцию, мне одной достанется, знаете ли. Усишкин-то у нас вообще нормальный, это качок.
0: Я сейчас как твой свитер стал.

0: Ну просто, ну не дам, песня, но медище просто.
1: Дам-ди-дам-ди-дам.
0: А я сам своего рода дедушка. Да, ребятушки, очень скоро продолжим.
2: Что было раньше на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама. Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66.
9: «Мебель», Карла Маркса, 208А.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

0: rocktop.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Час практически пролетел. О, какая жизнерадостная подложка, ребята! Вы сегодня слушаете вместе с нами плейлист, составленный, посвященный трекам про цветы. Про ландыши, тюльпаны, сирени. Кстати, я знаю одну притчу, что вот в мае, когда снег идет, это из-за того, что сирень начинает цвести. И я каждый год спрашиваю, нам реально настолько сильно нужна эта сирень в мае, чтобы вот от снега мерзнуть? Может быть, мы рассмотрим другие варианты растений?
3: А я вообще лет до 35 думал, что сирень и черемуха — это одно и то же.
2: Ну да, мне кажется, и вишня, и яблоня, и все вместе.
3: Ну нет, это уже нет, а вот сирень и черемуха — одно и то же. Но я туповатый, в принципе, я это не стеснялся. Да. Нормально, в принципе, я что, я и послен ел.
2: Что, прости?
3: Это ягодка такая.
2: Послен? Да. Волчья ягода?
3: Наверное.
2: А как ты выжил-то?
3: А я не знал, что она ядовитая. И
2: поэтому ты,
3: да,
2: организму, да, сказал, это не яд, и оно сработало.
3: И все сработало,
2: ребят,
3: да.
2: Ребят, не пробуйте, не надо. Возможно, не надо. У Сишкина что-то другое ел.
3: Может быть, это была смородина. Я же говорю, туповатый.
2: Ну, главное, да, что поэтому, ты признаешь, да, это.
3: Песни про розы, собственно.
2: Надо делать
3: отдельные.
2: Наверное,
3: больше всего, да.
2: Да. Почему розы, я не понимаю. Почему не кустовые розы? Мне кажется, кустовые розы куда симпатичнее.
3: Вот чайная, пожалуйста.
2: Чайная роза вообще как выглядит?
3: Ну, как...
2: Ну как?
3: Как чай, наверное, скрюченный такой чуть-чуть.
2: Друзья, скиньте фотку этой чайной розы. Я не понимаю. Это что за вброс вообще? Вымышленная.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, мы продолжаем. Час уже пролетел. Мы сегодня в проекте «Что было раньше?» слушаем треки про цветы. И Любовь написала сообщение, после которого я даже не знаю, как я буду жить. Это просто удар в сердце. Вы упали в моих глазах. Холодно, когда черемуха опослен, можно есть. Жесть. Люба, спасибо вам большое. Я не знаю, сможете ли вы меня простить, понять, осознать.
2: Я думаю, вы нас сейчас подняли, и теперь все будет прекрасно и замечательно.
1: Просто, да. Простите, извините, пожалуйста. Я на коленях перед вами стою, умоляю, да. Не ругайтесь, не отписывайтесь, не переставайте слушать.
2: А черемуха и сирень, это все-таки не одно и то же?
1: Да, да. Ты что, ты хочешь человека до инфаркта довести, или чтобы она нас просто уничтожила максимально? Мы и так уже опозорились на всю страну!
2: И продолжаем этим заниматься. А периодически даже с удовольствием. Ребятушки, а вот скажите, «Желтые тюльпаны», они все-таки благодаря Наташе Королевой и автору этого произведения стали цветами нон-грата, так сказать? Или же уже давно эта история растворилась, и флористы сейчас с удовольствием делают букеты с желтыми?
1: Более того, не только тюльпаны, все желтые цветы из этой песни попали в стоп-лист.
2: Вот скажи мне.
1: Желтые цветы к расставанию. Вот смотри, бывший молодой человек мне дарил желтые цветы.
2: И
1: где он теперь?
2: Вот.
1: Он теперь бывший.
2: Понятно.
1: Я не знаю, связано это с цветами или нет.
2: Ты меня заставишь приметы поверить.
1: А я тебе... Совпадение ли это?
2: Да, а я подсолнухи-то дарил. А еще я обожаю желтый гербер. Очень красивый.
1: Подсолнухи, кстати, тема. Но подсолнухам мы прощаем. Они индивидуально желтые.
2: Съедобные.
1: Да.

0: Во!
1: Тут целое стихотворение написали. Я его уже потеряла. Где оно, блин?
2: Ну ладно,
1: вот. Белая роза – измена, красная роза – любовь, желтая роза – разлука, вся желтая роза – от слез.
2: А еще есть гениальный фильм, ну как гениальный, гениальный, постперестроечный, Соловьева режиссера. Белая роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви.
1: О, как.
2: Потрясающе. Там Абдулов, там еще вот Баширов, мой любимый.
1: Красиво.
2: Да, сосед в таком, он в чпане сидит и с сеточкой для волос. Самогон, значит, у него там вырастает с перчаточкой. Ладно, кто вспомнил, тот вспомнил. Ребяшки, погнали дальше. Сегодня ЧБР на новом радио посвящен цветам. И мы с удовольствием продолжаем ставить треки на заданную тематику.
1: А мы переходим уже к старому пенсионному фонду.
2: В смысле? А сейчас что это было?
1: Точнее, классике классической.
2: Нет, и это тоже классика была. Я когда-то видел Наташу Королеву, ну, относительно наших дней, года 4 назад.
1: Так.
2: Фантастически.
1: Ну, она, в принципе, хороша.
2: Фантастически.
1: Конечно.
2: Вот, а следующий исполнитель особо не изменился за все вот эти вот там 30 лет, 35, как и автор произведения. Итак, дамы и господа.
1: Приглашайте друг друга на медленные танцы.
2: Погружаемся в 1991 год, в такую вот прям эстетику богатства, которой тогда вообще как будто бы и не было.

0: все признались в любви кому-нибудь, можете нам признаться заодно, если вам некому признаться в любви. Все поплакали, все уже успокоились. Я лишний раз хочу сказать, что все-таки рэперам вот надо поучиться, как правильно писать. Они могут восхищаться только вашей пятой точкой в лучшем случае. В лучшем случае они вас не будут смешивать с чем-то... Я не знаю, как это культурно вообще все произносить, но вот хочется, чтобы мужчины вот так признавались в любви, понимаешь? Чтобы надрыв был, чтобы драма.
1: То есть, чтобы признавались мужчины, а не мальчики.
0: Да, я достигла этого возраста, когда хочется действительно слушать мужчин, а не мальчиков. Но мальчиков я тоже готова послушать, только послушайте все.
1: Есть такой замечательный поэт-песенник Арен Кавалерян. Огромное количество хитов он написал, о да, причем чуть ли там не до «Фабрики звезд» добрался, вот я имею в виду, ну и в наши дни, понятное дело. Но 80-е это особый дух, потому что он тогда вместе с Крисом Кельми и Вадимом Услановым написал песню,
0: так,
1: которую я обожаю, так, которую мы недавно ставили в выпуске про артистов с зависимостями.
0: О, я знаю, что сейчас будет.
1: Да,
0: вызывайте,
1: да,
0: Олега!
1: Ребята, сейчас будем петь всеми маршрутками просто планеты. Все, кто настроен, потому что, ну, вот будет возможность эту песню поставить, я ее не упущу. Сегодня про цветы. Ну как нет?
0: А что там цветочного?
1: Ну как? Розы Штрассе?

0: Давай, может быть, респект выразим нашим слушателям, потому что они и Нирвану вспомнили, где цветочки упоминаются.
1: Мои хорошие.
0: И, например, Yellow Rose, Джонни Ли и Лейн Броуди, 84-й год из Уотти.
1: Я в восхищении, да. Это вообще что?
0: Bed of Roses, Bon Jovi.
1: Это мы поставили ее или нет?
0: Нет, Bed of Roses, может быть, мы даже не доберемся, но может быть и доберемся.
1: Хорошая, кстати, хорошая. Да, мне, Павел еще написал. Я извиняюсь, а «Сектор газа» и песня про настоящий ландыш будет кто-нибудь предлагать? Друзья, я вам хотите что предложу?
0: Давайте я предложу. Вот давай. «Ландыш серебристый», фильм Тиграна Кеосаяна, очень классный. Там Цикало, там Стоянов. Что там настоящий ландыш должен делать, я забыл.
1: Да, да.
0: Ну вот, в общем, да.
1: Все именно так,
0: пожалуйста.
1: Когда ты нас и напоминал.
0: Про ландыши, кстати, есть у нас песня. Изволь. Очень красивая. Вот, прям, ну, очаровательная.
1: Любезная,
0: я обожаю «Мегаполис», да.
1: Она такая деликатная, я бы
0: деликатная,
1: сказала.
0: Деликатная, да.
1: Понимаешь, вот она вот как раз-таки такая тюк-тюк-тюк.
0: Как исполнители, очень интеллигентные.

0: просто кайф, да?
1: Тебе тут Ромарио отвечает. Музло отдает нафталином. Мой хороший. Мы еще не добрались до прям нафталинового нафталина. У нас еще даже не было «Мисс Герман», например. Вот мне кажется, это самая нафталиновая песня, но она безумно красивая.
0: Ну, а вообще, нафталин это что? Что вот это
1: а
0: обязательно...
1: что плохого в нафталине?
0: Да. Вот давай,
1: с этого.
0: Вот именно,
1: у
0: да.
1: нас, может быть, это наш местный, Old Money, советский.
0: Именно что. И Кумач вот где-то поблизости.
2: В выходные новое радио превращается. В выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь выходные.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: 校花已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Русские бани на Малиновой ждут вас.
8: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Слушайте, вы присылаете песни, я их озвучиваю Усишкину, и мы осознаем, что у нас плейлист уже собран, и теперь нужно из всего этого как-то умудриться все успеть проиграть. И есть вероятность, что придется что-то отсеивать, но вы все равно присылайте. Может быть, оно как-нибудь допроникнет. Если вы только подключились, я, во-первых, вас осуждаю за это, друзья. Но я вам напомню, что вы можете переслушать все в телеграм-канале «Усатая пушка», где Усишкин выкладывает себя в трусишках, и архивы всех выпусков ЧБР. А также в субботу повтор будет с 6 до 8. Я говорю все это лежа. Если вы смотрите трансляцию, вы можете увидеть, потому что у меня ужасно болит спина. Это раз. Два. Я напоминаю, что тема сегодняшнего ЧБР – это цветы. Ландыши, тюльпаны, розы. В основном розы.
3: Кстати, про ароматы гладиолуса не забыть бы.
2: Да, пожалуйста!
3: Да, да. Но сейчас просто небольшое напоминание, что у нас есть еще и импорт. И ЧБР познавательный напоминает, откуда у тебя взялась подложечка на один из эфиров и откуда Уилл Смит подрезал свою нетленку. Это нам госпожа Белицкая напомнила. Атрис Рушен.
2: А что там вниманию. У нас с цветами-то?
3: Она про цветы. Там упоминается... Да-да-да-да-да. Так. Ну,
2: не
3: ты
2: могу ничего
3: текст.
2: Представить. Да. Чувствую только, что это про мужчин в черном.

0: общем, дождемся, когда Людмила напишет, что здесь про цветы конкретно.
1: У меня в голове текст был песни Man in Black. Я не могу вообще... Я так много ее слушала, что я прям представляю Galaxy Defender, блин, у меня в голове.
0: А ты даже не знала, да, что это из 80-х?
1: Я знала, конечно, но просто... Нет, она... У нас же с тобой наша подложка в Вилленде, она же не у Уилла Смита подрезана, а вот от Седова взяла тетя Юля. Но я так часто слушала Уилла Смита, что мне сложно вообще... Ну, это история, когда вот ты оригинал не очень сильно принимаешь.
0: Нам здесь пишут о том, что надо бы вторую часть организовывать.
1: Начинается!
0: Материала-то хватит, да.
1: Начинается!
0: Опять же, есть информация о том, что люди не могут покинуть автомобили.
1: Наконец-то.
0: Что мне тоже очень нравится.
1: Если бы вы этого не сказали, Усишкин бы просто
0: удалил.
1: Я бы
0: сжег этот плейлист. Да. Сжег бы 100%. Пеплом станет бумага, пеплом твоим и моим. А вот эту песню никто из вас не вспомнил, а я вспомнил. И она должна сейчас наполнить светом и добротой салоны ваших автомобилей, скорее всего, и романтикой.

0: то, что растворились немножечко. Видимо, второй части все-таки быть, потому что нам столько треков еще напомнили в чатике нового радио.
1: Слушай, ну такими темпами нам нужно вообще на второй круг всех наших тем заходить, потому что я помню, что было огромное количество годов, которые тоже подразумевают вторую часть.
0: Были 96-й. Исчерпаны не полностью.
1: Конечно.
0: А вот зато с 2010-м таких проблем не было. Там еле-еле намусолишь себе 20 песенок.
1: Да. Кто как наработал.
0: Кто как наработал, ага. Вот именно. Да, сегодняшний плейлист ЧБР посвящен цветам. Девушки, ну вы же понимаете, что мы вас не только 8 марта любим. Чувствуйте это, чувствуйте нашу любовь. Вот именно, чувствуйте дальше.
1: Девочки, ну ты Павел знаешь, Артемьев, я люблю тебя, любя вообще. Ты узнаешь, хочу, чтобы ты узнал меня, и чтобы я была твоим гладиолусом. Я надеюсь, он не женат.

0: Союза.
1: Цветочную тему ЧБР продолжим после короткого перекура на новом.
2: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Новое радио.
9: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
10: Я удивлена, что, ну, во всяком случае, мне не попадалось ни разу упоминание о композиции, которая будет сейчас, хотя мне кажется, это самая очевидная песня, когда мы говорим о цветах. Раз. Два. Много говорить не будем, потому что эта
11: да
10: песня
11: уже времени
10: не последняя.
11: Нет,
10: да, времени не слишком длинная.
11: Времени нет.
10: Поэтому я вам просто кидаю жирный спойлер и говорю, я хочу, чтобы, дамы, я хочу, чтобы кто-то ради вас жизнь превратил в цветы.
11: А, ты с этой песней
10: хотел начать? А ты хочешь поменять местами?
11: Окей, дорогуша. Все, как ты скажешь. Ты старшая в данном случае.
10: Ну, это такое, знаешь...
11: Ну, конечно.
10: Куда уж тут.
11: Все.

0: свою жизнь для тебя преврати в цветы.
1: И тут историю про пиросмани еще нам напомнили, да, но в целом мы уже вот прям все, все лимиты исчерпаны, песни про цветы озвучены далеко не в полном количестве, поэтому вторую серию, по всей видимости, быть.
2: Да, вторая серия, скорее всего, да, все верно ты понимаешь,
1: Поэтому следующая песня, она вам просто вот, ну, зайдет настолько, насколько зайти было, наверное, ну, нереально. Вот смотрите, мы ей зафиналим только потому, что в данном случае тавтология, она совсем не мешает прослушиванию.
2: Да, все так. А, друзья, вторая часть будет. Переслушать можно будет в субботу с 6 до 8. Также в телеграм-канале у Сишкина. А, я целую вас в обе щеки. И желаю классного вечера. Пусть весна вместе с этим плейлистом ворвется в ваши города. А главное — сердца.
1: Раздаем джайва.

0: было раньше на новом радио. Реклама. Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
2: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кусты. Старники, цветы, все собственного производства, отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Добро» на часах 00.
1: Life. Как это было?

люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах на

0: радио. Реклама.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Иванушка, а ты куда?
6: В бане, Аленушка.
5: В какие бани?
6: На Малиновой.
5: А что там?
6: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Приложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Архитектор.
2: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новое – это мы.
7: Всем привет, с вами Хама Лейновый.
8: С вами Аннет Сайс.
9: С вами Рамиль.
10: С вами группа Добро.
11: Всем привет, с вами Звонки.
12: Всем привет, это Артик Асти.
13: Это Филатов и Кэрос.
14: Это Саня СТ.
15: Это Сергей Лазарев.
16: Всем привет, меня зовут Ёлка.
17: Всем привет, с вами Джонни.
6: Новое радио.
18: Присоединяйся погромче.
6: Uradio.ru.
18: Новое на новом.
19: Всем привет, я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио. Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Новое радио. Припати. By DJ M.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сократ. Такси, такси. Life. Как это было?

0: большим сердцем. Как это было?
1: Новое на новом. Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
2: День спускает закат в метро. Я в

идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь?

0: Новое радио в твоем телефоне.
1: Установи мобильное приложение.
0: Выбери свой город.
1: Слушай эфир, смотри прямую трансляцию.
0: Утреннее шоу 1+1.
1: Живые выступления звезд.
0: Эксклюзивные программы. Суперхиты и суперновинки на новом радио.
1: Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android.
0: 12+.

0: Траун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово!
2: Эй,
1: великолепно!

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
1: Сколько шансов у любви?
0: Садковская. Сколько шансов
1: один,
0: у любви?
1: Два и все-таки три.
0: Life. Как это было?

0: большим сердцем. Как это было?
1: Новое радио.
0: Новое радио.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новое радио в твоем телефоне.

0: Новое.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Остров.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: всегда. Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа Artic Asti. Быть счастливой.
1: Life. Как это было?

Если что хотел сказать, давай, бля. Нету смысла, но окей, поговорим. В моем сердце была выжжена земля, а теперь то новый храм вместо руин. Со мной будет тот, кто сделает счастливой, но я вижу, здесь ты явно не за этим. На моей дороге каждый сразу мимо.

0: большим сердцем. Как это было?
1: Имеем право
2: на баке.
0: Новое радио.
3: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
4: Ты хочешь...

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

ближе. Подписывайся на наш канал в Яндекс.Дзен, и ты не пропустишь актуальные новости шоу-бизнеса, крутой видеоконтент нового радио, эксклюзивные лонгриды о звездах и не только. Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается. Прям в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжай думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
2: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на Новом радио.
1: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.
0: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Новое радио.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик. Нет тебя красивее людей. Life. Как это было?

Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия. Радио.